Кино. Программу «В Измире» представил художественный руководитель фестиваля Филипп Абрютин и продюсер Оксана Лохно. А в день открытия зрителям показали фильм Алексея Вахрушева «Книга тундры. Повесть о Вукувукае. Маленьком камне». А сейчас к российским новостям. В Курск доставили 5 жителей приграничных районов, которые накануне удалось вернуть с Украины. Автобус встретили родственники, медики и курские власти. Губернатор Александр Хинштейн приехал заранее, чтобы поддержать семьи перед долгожданной встречей. Позже Хинштейн написал, что у каждого из вернувшихся своя тяжелая история, а перед дорогой домой они не сомкнули глаз. По словам главы региона, в плену им говорили неправду о том, что Россия якобы от них отказалась. Поиск других жителей области продолжается. Как уточнил Хинштейн, за все время удалось освободить 171 жителя приграничья. При этом судьба еще 320 человек остается неизвестной. Президент Сербии Александр Вучич заявил сторонникам, что вскоре может уйти с поста главы государства. В Белграде прошла крупная акция в поддержку президента и правящей партии. По данным полиции, на нее вышли более 200 тысяч человек. На митинге Александр Вучич заявил, что для него это последнее выступление перед таким числом сторонников в должности главы государства. Он сказал, что его президентство подходит к концу, и речь идет о последних днях и неделях. Его нынешний срок должен завершиться весной 2027 года. Отставки Вучича сейчас требуют участники студенческих протестов и оппозиция. И в завершении выпуска. По всей стране, как и по всей Чукотке, прошли выпускные. Самый яркий и масштабный отметили в Санкт-Петербурге. Фестиваль «Алые паруса» отпраздновали большим концертом и водным шоу на Неве. На Дворцовой площади собрались 66 тысяч выпускников, в том числе ребята из разных городов России. Праздник посетили около 400 иностранных гостей из стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии, Кубы, Китая и Африки. Среди них были участники молодежного поезда памяти из Белоруссии. Главной темой стали русские сказки. Номера рассказывали о юности, свободе и борьбе света с тьмой. Кульминацией стал проход брига «Россия» под алыми парусами у Дворцового моста. Губернатор Александр Беглов поздравил ребят с окончанием школы и пожелал им найти свое место во взрослой жизни. На этом пока все. До встречи в эфире.

Обожаю такие дни, когда с утра не надо никуда торопиться, есть возможность выпить спокойно свой кофе и разобрать список дел на день. Ну, для кого-то такой день наступит завтра. Отдельный привет, кто сегодня находится на работе, так же, как я. Ну, а для большинства он все-таки сегодня, с чем я всех и поздравляю. 28 июня на календаре, воскресенье. С вами ведущий эфир Дмитрий.

0: Нефтая.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: Не ешьте на ночь сырых помидоров, советовал великий комбинатор. А некоторые граждане относились к этим овощам еще более настороженно.
5: Дамы и господа, сейчас мы покажем вам самый страшный трюк.
6: Опять? Надоело. Сейчас выйдет заклинатель змей.
5: Нет, нет, это будет не заклинатель змей.
7: Тогда этот ваш шпагоглотатель.
5: Не-не-не, шпагоглотателя вы тоже сегодня не увидите.
6: Ой, значит, дрессировщик будет мучить льва.
5: Итак, на сцене поедатель помидоров.
8: Убийца.
6: Не может быть.
4: Удивительно, но факт. В стародавние времена помидоры считались страшно ядовитыми. И лишь 28 июня 1820 года было доказано, что они вполне съедобны.
2: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
9: You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

На радиопрограмм пример того, как при наличии таланта, дисциплины и мощного пиара можно десятилетиями буквально сохранять имидж одного из самых адекватных и попросту нормальных певцов в шоу-бизнесе. Скандалы с участием Джастина Тимберлейка, конечно же, были, но вот так сходу хоть один вспомнить не получается. Джастин Тимберлейк на радиопрограмм. Like I Love You.

мыс возле села Ванкарем, одно из мест, где часто появляются НЛО. Так, в декабре 1989 года ванкаремский охотник Йитен Кео, возвращаясь домой, увидел, как перед упряжкой по снегу пробежал всполох. Но это не было полярным сиянием. В небе медленно и бесшумно летел объект огромных размеров. В тот же миг собаки остановились и, повизгивая, легли на снег. Йитен Кео охватила сонливость, и, проваливаясь в сон, он успел заметить, как объект осветил местность фиолетовым светом. Очнулся он быстро, все тело ломило. Плохо было и собакам, которые с большой неохотой повезли нарты к дому. Когда охотник рассказал жителям Ванкарема о происшествии, выяснилось, что подобное случалось со многими. Просто люди молчат об этом. Бытует поверье, что рассказы о встречах с НЛО принесут беду. Мы тоже сделаем вид, что ничего не видели и не слышали. Кроме радио «Пурга», которое в Ванкареме вещает на частоте 101.6 FM.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Личности преступников установлены. Хорошо вам знакомы.
2: Бумагу от князя доставили. Хочет от меня чего-то.
3: Без лицензии теперь колдовать нельзя. Чтоб не колдовали, кто попало.
2: А что, если сделать так, чтобы князь в меня влюбился? На ком бы мне опробовать для начала?
3: Мы улетим на крыльях нашей любви!
4: Красивая.
3: Еще бы.
1: К нам герцог из Парижа едет.
3: Бонжур.
1: Стоит задача радушно его встретить и напугать.
3: Будет с кем силушкой помериться.
5: «Три богатыря». Ни дня без подвига, три.
6: Для зрителей старше 6 лет.

0: Люди, знающие, наверняка заметили неточность в словах. Две звезды упали на его погон. Так-то у младшего лейтенанта по одной звезде. Ну да ладно. Примем эту ошибку как художественный замысел. Ирина Аллегрова на Радио Пурга.
1: Радио Пурга.

вами слушали эту песню. В Японии мы открыли храм, который посвящен плюшевым игрушкам. Offset. Ну и однажды Лолита Милявская сама была как плюшевая игрушка в необычном плюшевом костюме. Думаю, что в этом храме она смотрелась бы как минимум органично. Как, в общем-то, и везде, Лолита Милявская в начале нового часа. Offset. Offset.

Санкт-Петербурге завершилась поздравительная часть главного выпускного нашей страны. Прошли алые паруса среди приглашенных исполнителей, в том числе были и Филатов, и Карась. Их выступление пришлось уже на поздний вечер, хотя, как мы знаем, в Питере, так же, как и у нас здесь, на Чукотке, сезон белых ночей, так что никаких вечеров. Радио Бурга, Филатов и Карась, песня «Спойлер».

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Главный осенний тренд в окрашивании волос получил очень красивое название – розовый кварц. Как вы думаете, какой оттенок за ним скрывается? Романтичный розово-сиреневый. Именно с такими волосами появилась в этом сезоне на подиуме модель Стелла Лючия во время показа американского дизайнера Александра Венга. И это уже не первый случай, когда большая мода соглашается с трендами из интернета. Публика пришла в восторг, и тысячи девушек поняли, что хотят это повторить на своих волосах. Розовую гамму выбрали еще из-за того, что оттенков у нее великое множество, и каждый может выбрать себе что-то по душе. Задолго до ажиотажа вокруг прически Стеллы Лючии розовые волосы носили модели, кинозвезды и музыканты. Кара Делавинь, Сальма Хайек и Хелен Миррен. Согласитесь, разнообразная компания. Возможно, сейчас самое время поддержать модный и столь выразительный тренд. Массаж для лица – традиционная бьюти-процедура для любого косметолога. Считается, что она ничуть не менее эффективна, чем так называемые уколы красоты. Пластический массаж, например, можно назвать призером в категории способов омоложения. По сути, это сильные нажатия на кожу, только вместо масел используется тальк. Он помогает не растягивать кожу и проработать лицевые мышцы, которые массажист буквально прижимает к костям. После курса морщинки станут менее выраженными, а лицо вновь обретет четкий контур. Ну а если вы не рискуете прыгать с места в карьер, попробуйте сначала более деликатный классический массаж. Косметолог воздействует на кожу только бережными растираниями и поглаживаниями. Эффект, тем не менее, хорош. Выравнивается цвет лица и повышается тонус мышц. Ну а тем, кого беспокоит проблема отеков, поможет лимфодренажный массаж. Благодаря улучшению лимфотока и кровообращения кожа подтягивается, а лишняя вода уходит. В результате вы получаете более четкий контур лица и открытый взгляд без припухших век.
0: Территория женщин.

0: Живое радио Чукотки.
1: Радио Бурга.
0: Музыка на краю земли.

0: Яппинг. Еще одно модное слово в нашем лексиконе. Яппинг. Чаще всего оно означает непрерывную болтовню о чем-то настолько неважном, что удивительно, что об этом вообще идет речь. И именно за яппингом можно застать в любой день участниц группы Cat's Eye. Ну, их там в группе пятеро, наверняка есть о чем поболтать. На радио Пурга Cat's Eye, Габриэла.
1: Радио Пурга.

космический закон гласит: «Все, что я делаю, возвращается ко мне вдвойне». Это цитата из книги «Душевный свет» эстонской писательницы Луули Вилмы. Такие строчки приходят на ум при прослушивании этой песни. Вообще, атмосферная композиция получилась у Бурито. Хочется посидеть, о чем-нибудь подумать. Например, о том, что на радио «Пурга» начался новый музыкальный час.

увеличиваем свои шансы жить долго и счастливо. Как? Да просто не курим. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

2003-м 50 Cent, в 2009-м Timbaland, в 2010-м Muse. Кто только не использовал сэмпл композиции Popcorn в своих композициях, ну, в 2022-м это сделала Tove Lo. Tove Lo на радио Бурган, To Die For.

0: знаете ли вы?
1: Сложно представить современный фильм без идеально подобранного звукового ряда. Но так было не всегда. В эпоху немого кино до конца 1920-х годов в зале царила не тишина, а живая музыка. Картина шла под аккомпанемент пианиста, небольшого оркестра или даже громоздкого музыкального автомата – кинооргана. Киноорган был настоящим чудом техники. Он мог не только звучать как орган или фортепиано, но и воспроизводить множество шумовых эффектов – цокот копыт, грохот грома, свист ветра или вой сирены. Музыкант импровизировал, подстраивая темп и настроение мелодии под происходящее на экране. Это превращало просмотр в уникальное шоу, где каждый сеанс был немного другим. Так что посещение кинотеатра 100 лет назад было куда более живым и непредсказуемым событием, чем сегодня.
0: Теперь буду знать.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами отправляемся в городок, где синие озера встречаются с вековыми соснами, где гранитные валуны хранят свои тайны, а воздух сам по себе. Отправляемся в Сортавалу. Небольшой городок у самой границы с Финляндией. Всего 20 тысяч жителей, но поверьте, не заехать сюда хотя бы на денек было бы преступлением, потому что здесь есть все.
0: Приключения начинаются.
1: И начнем мы, конечно же, с его главной жемчужины – горного парка Рускеала. О, друзья мои, если вы хоть раз мечтали увидеть изумрудно-зеленую воду, заключенную в чашу из мраморных скал, вам сюда. Когда-то здесь добывали мрамор, которым украшали Исаакиевский собор и сам Зимний дворец в Санкт-Петербурге. А теперь бывшие карьеры превратились в фантастические затопленные озера. Цвет воды невозможно передать словами. То бирюзовый, то голубой.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: И, кстати, если вы приехали с детьми, это место точно их покорит. По парку проложены удобные тропинки, есть смотровые площадки, а самые смелые могут прокатиться по реке на специальной самоходной платформе. В Рускеале можно гулять целый день. Только небольшой совет. Даже если светит солнце, возьмите с собой куртку или дождевик. Северная погода любит удивлять.
0: Продолжаем наше приключение.
1: Но Сортавала – это не только потрясающая природа. Обязательно загляните в исторический парк «Бастион». Там вас ждет музей эпохи викингов – крепость Черного Медведя. Представьте, вы оказались среди настоящих построек времен викингов. А если захотите, то сможете принять участие в мастер-классе и своими руками прикоснуться к древним ремеслам. Это одинаково интересно и взрослым, и детям. Малыши обычно в полном восторге. А пока они погружаются в приключения, вы сможете познакомиться с богатой историей края, временами Древней Карелы, периодом шведского владычества и непростой судьбой Сортавалы. Ну и какой же визит в Сортавалу без самого волшебного ритуала?
0: Следующая точка назначения.
1: Отправляйтесь на набережную Ладожского озера. Среди гранитных валунов лежит он – камень желаний. Местные легенды гласят, стоит прикоснуться к нему, загадать от всей души самое заветное и улыбнуться, и оно обязательно сбудется. Я не знаю наверняка, как он работает, друзья, но желаний ему загадывают великое множество. Главное, загадайте что-то по-настоящему важное для себя и своих близких. И, конечно, не забудьте сфотографироваться на память.
0: Вперед к неизведанным местам!
1: А потом не спешите уезжать, просто прогуляйтесь по набережной. Посмотрите, как закатное солнце играет в Ладожских водах. Прислушайтесь к шуму соснового бора. Вот она. Та самая северная магия, ради которой мы сюда приезжаем. И всей семьей, и просто, чтобы отдохнуть душой.
0: Конец пути.
1: Так что, друзья, может быть, именно в этом году вы своими глазами увидите изумрудные воды Рускеалы, прикоснетесь к тайнам эпохи викингов и загадаете самое заветное желание у камня желаний. Собирайте рюкзаки, зовите родных и в путь навстречу новым открытиям.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
2: Радио Пурга. Отрывайся.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Все, что здесь, бывает только в легендах и волшебных сказках. Говорящие тигры, космолеты и колдовские мечи, наделяющие человека силой Бога. Там, откуда я родом, все это — реальность. Почему ты отослала меня?
2: Я хотела тебя уберечь. И отправила туда, где тебя не смогут найти. На землю.
1: Я знаю, что это звучит как бред, но этот меч укажет мне путь домой.
3: У меня есть сила!
4: Властелины вселенной. Для зрителей старше 16 лет. Радио номер один на Чукотке.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Малютина, здравствуйте. В Анадыре отметили День молодежи. Порывистый ветер не помешал горожанам прийти на главную площадь, где развернулись праздничные мероприятия. Гости могли посетить спортивные площадки, детские зоны, а также различные мастер-классы, обменяться книгами и вещами, написать письмо герою и увидеть беспилотные системы МЧС. Замгубернатора Павел Фадеев передал поздравления от главы округа и отметил, что Чукотке важно, чтобы молодежь видела здесь свое будущее. Благодарственные письма получили волонтеры, общественники и организации. Финалом стало выступление уроженки Чукотки, певицы Татьяны Игнатенко, которая выступает под псевдонимом Гявук. Артистка поделилась эмоциями от поездки на свою малую родину.
2: Вообще, Чукотка для меня, это, конечно же, это моя родина. Неважно, это город, село, поселок. Чукотка вся моя, я ее очень сильно люблю. Я очень рада, что я вернулась сюда уже в роли артистки. Чукотка все равно, она в любом случае дала тот толчок в творчестве, ту любовь к родным местам, к предкам. Конечно, Чукотка это просто это какое-то волшебное место, и я очень бы сильно хотела бы, чтобы сегодняшняя молодежь оставалась на родине, была нужна родине, потому что наша земля — это наше будущее, и мы должны понимать и осознавать трудоемкую работу для того, чтобы дальше нашим сородичам было где жить, чтобы они знали свою историю и продолжали эту историю.
1: Как отметили организаторы мероприятия, северная погода вновь показала свой характер, но это не помешало молодежи Анадыря провести день ярко и насыщенно. Трасса забега по природным участкам пройдет через Гудым и Золотогорье. Организаторы опубликовали полные схемы трейла «Золотая Чукотка Ультра». Участникам будет предложено три дистанции – 13, 30 и 40 километров. Самая короткая включает тундру и подъем на гору Большую. Маршрут на 30 километров сложнее. Он пройдет через заболоченные участки Гудым и бетонный тоннель старой базы хранения ядерного оружия. Самый длинный забег станет самым сложным. По словам организатора Ивана Петрова, на отдельных отрезках участникам будет особенно тяжело.
3: 40 километров будет пролегать через ближайшие горы, через тундру и захватят самые значимые, самые яркие места, которые находятся, можно сказать, в шаговой доступности. 85% примерно этой дистанции – это чистый бег по грунтовым дорогам, причем и вверх, и вниз. И даже будут такие злые участки, на которых, наверное, единицы смогут бежать. И примерно 15% дистанции – это технические участки, такие как подъем в гору по каменистой поверхности, это переходы определенных треков по Куруму, то есть по камням, и, конечно же, куда уж мы без тундровых болот, которыми богат наш край, и здесь участники пробегут именно по сухим болотам, по сути, по траве, которая имеет такую немножко качкообразную форму.
1: Подать заявку можно до 15 июля. Для жителей Чукотки участие бесплатное. Напомню, соревнования пройдут 19 июля в Угольных Копях и станут частью фестиваля «Берингов пролив». И к другим новостям. Линия электропередачи и частные дома пострадали от обломков беспилотников в Краснодарском крае. Также в региональном оперштабе сообщили о возгорании на территории нефтеперерабатывающего завода в городе Славянск на Кубани. Как уточнили в ведомстве, причиной стало падение обломков беспилотника. Помимо пожара на НПЗ, фрагменты повредили линию электропередачи, а также 4 частных дома. Один человек пострадал. Сейчас на месте работают пожарные, спасатели и специалисты аварийных служб. Они тушат возгорание, проверяют территорию и оценивают последствия происшествия. Колумбийские спасатели вытащили из-под завалов в Венесуэле 11-летнего мальчика. Он почти трое суток оставался под обломками. Ребенка достали живым спустя 70 часов после землетрясения. Об этом сообщило Министерство обороны Колумбии. Мальчика нашли поисковики, которые работают в Венесуэле вместе с местными службами. В ведомстве рассказали, что операция дала надежду тем, кто продолжает искать выживших. Специалисты разбирают завалы и проверяют места, где еще могут находиться люди. Они работают в том же здании, где нашли ребенка. По данным ООН, землетрясение в Венесуэле могло затронуть более 6,5 миллионов человек. И в завершении выпуска. Ошибка при уборке стоила женщине 133 тысячи долларов. Турецкая семья лишилась килограмма золота после обычного наведения порядка. Женщина приняла сверток с накоплениями за отходы и вынесла его к мусорному контейнеру. Оказалось, что в пакете был килограмм золота, украшения и монеты, которые близкие собирали много лет. Их стоимость оценили в 133 тысячи долларов. Глава семьи сразу обратился к муниципальным службам и правоохранителям. Теперь по камерам наблюдения проверят, что происходило возле контейнера и куда увезли мусор. Как сообщили в Центробанке, в Турции золото часто хранят дома как личный резерв. Общий объем таких запасов оценивают в 600 миллиардов долларов. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: Пусть всегда будет солнце. Радио Бурган.

начале нового часа Татьяна Крутукова с песней «Русская дорога». И далее нам на этой дороге повстречаются «Градусы», «Каэра» и «Дафт Панк».

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Если вам нужно быстро привести в порядок тюль, а времени на глажку совсем нет, воспользуйтесь этим простым способом, который вернет тканям вторую жизнь. Сначала замочите тюль в растворе. Смешайте большое количество поваренной соли с чистой водой. После

0: этого постирайте занавески, как обычно. Как только они станут чистыми, не отжимая, сразу повесьте их на место. Теперь последний штрих. Налейте в пульверизатор полстакана воды и добавьте колпачок вашего любимого кондиционера для белья. Обильно сбрызните влажное полотно этим спреем. Вы увидите, как под собственным весом и действием кондиционера все заломы и складки начнут разглаживаться прямо на глазах.
1: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

поначалу казалось, что это будет очередной летний хит 2013 года, когда вышла эта песня, но когда прослушивания перевалили за десятки миллионов по всему миру, а спустя какое-то время приблизились к миллиарду, стало понятно, что это хит и, как показало время, главный хит 2010-х годов. Думаю, что и сами ребята из Daft Punk не ожидали такой популярности, но она на них свалилась. Daft Punk, Get Lucky.

Живое радио Чукотки. Радио Пурга. Музыка на краю земли. Радио

0: когда твою песню в Лужниках поют и подпевают 80 тысяч футбольных фанатов, наверное, это все-таки успех. И по количеству этого успеха среди миллениалов, в первую очередь, певица Максим уступает разве что Жанне Фриске, ну а для кого-то она до сих пор на первом месте. Максим на волнах живого радио. Научусь летать.
1: Радио Бурга.

19.03, время на Чахотке. Новый музыкальный час на волнах Шабов Радио открыла Мари Краймбрери с песней «Все прошло». Впереди у нас Амирчик, Рикстон и Джессика Джей. С вами этим воскресным днем по-прежнему я, ведущий эфир Дмитрий.

0: ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь». 1918 год. Время великих потрясений.
3: Ну, товарищ Иванов, отрядом можешь командовать?
4: А то?
3: А дивизии?
4: Конечно.
3: А армии?
4: Естественно.
3: Ну а фронтом? Целым фронтом смог бы?
4: Малость подучиться бы и смог бы, товарищ комиссар.
3: Ну что ж, тогда наш реввоенсовет может быть спокоен. Принимай фабрику по производству игрушек. Будешь руководить. И попробуй только не выполнить план. Правда, товарищ Берия?
2: Так, 28 июня 1918 года в России все крупные промышленные предприятия были национализированы и перешли в подчинение к рабочим и крестьянам.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Есть такое детское стихотворение «Hey, diddle, diddle». Это английская потешка, и в нем кот играет на скрипке, корова перепрыгивает через луну, а маленькая собачка смеется над всем происходящим. Так вот, на этой неделе астронавт миссии «Артемида-2», которая облетела вокруг Луны, она рассказала, что взяла с собой в полет фигурку коровы, чтобы строчки и стихотворения воплотились в жизнь, и корова буквально перепрыгнула через Луну. Получается, что кто-то строчки и стихотворений воплощает в жизнь, а кто-то жизнь воплощает в строчках стихотворений. Пример последнего только что на радио Бурга, Ирина Дубцова, песня «Анил». 16:40, время на Чукотке.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: История виски насчитывает несколько веков, и не мудрено, что вокруг этого напитка сложилась целая культура потребления. И найдется ли мужчина, который не считает своим долгом к ней прикоснуться хотя бы в теории, чтобы быть более сведущим? Виски действительно достоин того, чтобы знать правила дегустации. Он годами созревает и впитывает ароматы. Было бы неразумно пить его абы как. Во-первых, для наслаждения вкусом виски необходим правильный стакан с толстым основанием или на ножке. Это позволит виски раскрыть все оттенки. Чем шире сама чаша стакана, тем лучше. Напиток активнее соприкасается с кислородом. Вторая твоя задача – сохранить холод. Только прохладный виски способен проявить все свои качества. И, наконец, есть смысл добавить немного воды в стакан. Буквально пару капель. Дело в том, что виски различаются по крепости, и некоторые напитки могут обжечь нёбо. Вода же поможет этого избежать, и ты сможешь насладиться этим янтарным напитком в полной мере.
0: Территория мужчин.
1: На пути к идеальному телу нас ждет немало подводных камней, которые, увы, тормозят прогресс. Неправильное питание, растяжение неразогретых мышц или вовсе банальная лень. А насчет иных нюансов, которые сводят на нет усилия, мы и вовсе не задумываемся. Вот, к примеру, одна из частых ошибок. Оставаться в спортивной одежде после того, как тренировка закончена. Даже если не слишком интенсивно потел, смени футболку. Дело в том, что влажные тряпки – отличная среда для размножения бактерий. К тому же тело быстрее остывает, а нам желательно, чтобы мышцы были в тепле и комфорте. Это способствует более быстрому процессу восстановления после тренировки. Еще момент. Порой так хочется прилечь после изнурительного похода в спортзал, так вот, не поддавайся. Лучше устроить себе легкую прогулку. Небольшая активность способствует циркуляции крови, и процесс восстановления мышечных волокон будет проходить быстрее.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная?
2: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день! Сегодня мы отправляемся в столицу Северной Осетии, в удивительный Владикавказ. Одно только название звучит как приглашение к приключению. Здесь вас ждут высокие горы, чистый воздух, вкусная кухня и, самое главное, гостеприимные люди. А еще уникальное смешение культур, величественные пейзажи и множество мест, которые стоит увидеть.
0: Погружаемся в историю.
1: Представьте, 1784 год. На этом месте возводят мощную крепость. Стратегический пункт на знаменитой военно-грузинской дороге. Уже тогда сюда стекались люди самых разных культур и вер. И сегодня, прогуливаясь по Владикавказу, вы увидите православные храмы, католические церкви, мечети и лютеранскую кирху. Все в одном городе. Когда-то здесь бывали Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Булгаков, Есенин, и все они были покорены этим местом.
0: Путешествия без преград.
1: Прогуляйтесь по набережной реки Терек или по живописному проспекту Мира. И обязательно пообедайте где-нибудь с видом на величественный Казбек. Это то самое ощущение, которое остается с тобой навсегда. В городе 16 музеев, больше 20 памятников. Особого внимания заслуживает необычный памятник Набокову с котом-бегемотом. Он установлен прямо у дома, где жил писатель. А еще здесь есть веселые скульптуры городового и игроков в нарды. Летом тенистые парки, вечером ароматы кафе и ресторанов, которые просто невозможно игнорировать.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: А теперь для тех, кто едет с детьми. Во Владикавказе есть настоящая детская железная дорога. Малая Северокавказская имени Терешковой. Ей уже больше 40 лет. Кольцевой маршрут 2 с лишним километра. 3 остановки, 15 минут удовольствия. Работает с мая по октябрь.
0: Открываем новый горизонт.
1: Следующая остановка – дендрарий. Это настоящий ботанический памятник природы в долине Терека. Здесь живут белки, ежи, ласки и даже лесные сони. Дети будут в восторге. Найдите его на юге города, на Московском шоссе.
0: Следующая локация.
1: Любителям ярких впечатлений – цирк «Шапито Галактика». Акробаты, экзотические животные, мотошоу с медведем. А в городском зоопарке можно увидеть льва, зубра, верблюдов, сов, питона и даже погладить некоторых животных. Деревянные скульптуры зверей на территории – отдельный повод для фотосессии.
0: Готовимся к полету.
1: И напоследок про сезоны. Владикавказ хорош в любое время года. Зимой здесь нет настоящих морозов. Температура редко опускается ниже нуля. Это значит, что в январе можно спокойно гулять по городу, посещать музеи и театры. А горнолыжный курорт Цей в нескольких часах езды подарит незабываемые спуски и, конечно, осетинская кухня. Пироги, шашлыки, национальные блюда, от которых невозможно отказаться.
0: Подведем итоги.
1: Владикавказ – это город, в котором история живет рядом с тобой. Горы смотрят тебе в глаза, а люди делают тебя своим с первой минуты. Сюда хочется возвращаться снова и снова.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

писал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Оксана Малютина, здравствуйте. В этом выпуске коротко о наиболее заметных событиях уходящей недели на Чукотке. Новый проект по добыче золота создаст на Чукотке более 500 рабочих мест. К 2030 году в округе планируют запустить разработку золотодобычи на месторождении «Совиное». Ожидается, что инвестиции в проект превысят 12 миллиардов рублей. Лицензия на участок принадлежит компании «Эльконский ГМК», которая работает в горнорудном дивизионе «Росатома». Компании считают, что освоение «Совиного» станет одной из точек роста для экономики округа. Для работы «Росатом» собирается построить малую атомную станцию «Шельф-М». По расчетам, ее мощности хватит, чтобы обеспечить электричеством само «Совиное» и соседние рудные поля. «Антарес» открыл сезон поставок горючего. В «Анадырь» доставили более 6 тысяч тонн дизеля и бензина для окружной столицы и прибрежных сел. Судно, зафрахтованное единым морским оператором, пришло из Приморья на минувшей неделе. Топливо перекачали на танкеры «Анимен» и «Чукотка», а затем в хранилище у пятого причала. В партии 3700 тонн дизельного топлива, 1400 тонн бензина АИ-92 и 1200 тонн АИ-95. Далее «Антарес» последовал в Уилькаль, Канергина, Сереники, Нулигран и Энмилен. Всего за навигацию в округ должны доставить 150 тысяч тонн нефтепродуктов. Чукотка определила 3 территории, которые благоустроят по нацпроекту. Почти 4000 жителей округа приняли участие во всероссийском онлайн-голосовании за участки, которые приведут в порядок в 2027 году. В окружной столице больше всего голосов набрал участок у средней школы на улице Мира. Там хотят сделать удобный тротуар, поставить скамейки, а также провести освещение. В Певеке поддержку получил проект в микрорайоне Коса. Это пешеходная дорожка с фонарями на улице Обручева. В Билибино победила идея благоустроить территорию в микрорайоне Восточный и набережную рядом с ним. Напомню, всероссийское онлайн-голосование проводится в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В окрестностях Анадыря обновляют дорогу к местам рыбалки. В окружной столице идет ремонт дороги на Хиузную, основного проезда к местам любительского и традиционного лова. По словам Владислава Кузнецова, этот участок много лет оставался без хозяина, поэтому покрытие пришло в негодное состояние. В прошлом году власти решили передать бесхозную дорогу Анадырскому муниципальному округу, чтобы не просто восстановить ее, но и содержать постоянно. Подрядчика определил окружной департамент промышленной политики. На участке отсыпают грунт, заделывают ямы и поднимают земляное полотно там, где дорога просела. После ремонта путь к рыболовным местам должен стать безопаснее и удобнее для жителей и гостей Анадыря. На Чукотке подвели предварительные итоги ЕГЭ. Школьники региона уже прошли и основные, и резервные дни выпускных экзаменов. Как сообщили в окружном департаменте образования, по итогам первой части кампании 3 человека набрали по 100 баллов. Сразу 2 выпускницы получили максимум по русскому языку. Такого в регионе раньше не было. Это Алиса Бурова из Анадыря и Стефания Порядина из Певека. Еще одну высшую оценку принесла физика – 100 баллов у Софьи Денисенко из Анадырской школы. В ведомстве отметили, что число сильных результатов заметно выросло. От 90 до 99 баллов получили 24 человека. Год назад таких выпускников было 11. Самый заметный рост дали русский язык, профильная математика и физика. Результаты по биологии, географии, английскому языку и информатике будут опубликованы на следующей неделе. Муслим Хучиев в Анадыре оценил ход ключевых проектов. Правительственная группа во главе с помощником председателя правительства России Муслимом Хучиевым побывала в округе с рабочим визитом. Об этом сообщил Владислав Кузнецов. Во время поездки гости посетили социальные объекты, в том числе новую школу в Анадыре и окружную больницу. О развитии в сфере здравоохранения на Чукотке сообщил начальник департамента Павел Фадеев.
2: Мы сегодня посмотрели оборудование в операционных, оснащение рентген-кабинета. Все оборудование позволило улучшить диагностику, выявлять заболевания на ранней стадии. Мы увеличили количество охвата по диспансеризации. Все это привело к снижению смертности от туберкулеза в 5 раз по сравнению с уровнем 2022 года. Мы имеем сегодня минимальный уровень смертности от туберкулеза. Также практически в 2,8 раза снизился показатель младенческой смертности благодаря национальному проекту «Семья» на протяжении двух последних лет мы получили 52 единицы оборудования и тоже поставлены в районы. Мы сохранили все родильные отделения и оснастили их. Порядка 20% родов в Чукотском автономном округе проходят в наших районах. Все эти мероприятия, именно улучшение качества медицинской помощи, наряду с мерами социальной поддержки, позволили улучшить демографическую ситуацию в округе. Мы сегодня занимаем первое место в Дальневосточном федеральном округе по суммарному коэффициенту рождаемости и 6-е место в Российской Федерации.
1: После этого на совещании рассмотрели, как выполняются важнейшие для региона проекты. Участники встречи обсудили освоение Баймской рудной зоны и программу очистки побережья. По итогам поездки предложения направят в правительство России. И на этом пока все. Выходные подходят к концу, а мы благодарим вас за внимание и за то, что провели эту неделю вместе с нами. Желаем вам теплого вечера и только хороших новостей впереди. До встречи в эфире.
0: Твое радио.
3: Твое радио.
0: Радио Пурга.

0: Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет всем, кто любит не только есть, но и вкусно готовить. В эфире Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Готовы пополнять свою поваренную книгу новым рецептом? Тогда начинаем. Принесла вам рецепт зеленого боула с авокадо и яйцом. Отлично подойдет для завтрака или перекуса. Боулы набирают популярность все больше и больше. Если расшифровать название блюда, то боул – это чаша с полезной едой. А вот как вы его наполните, зависит от вашего рациона и предпочтений. Мы с вами приготовим сегодня его очень полезным и витаминным. Что нам для этого понадобится? 2 яйца, 100 граммов авокадо, 1 огурец, 50 граммов зеленого перца, столько же стебля сельдерея, но можно обойтись и без него. Любой зеленый салат, также 2 дольки лимона, тмин, кунжут и соль по щепотке. Как готовим? Яйца отварим и нарежем дольками. Перец, сельдерей и огурец нарежем, как вам больше нравится. Форма совершенно не важна. Салатные листья рвем на части. Все выкладываем в глубокую миску и посыпаем солью и кунжутом. Поливаем оливковым маслом и сбрызнем лимонным соком. Самое важное для полезного зеленого завтрака – это свежесть овощей и зелени. Авокадо нужно выбрать спелое и мягкое с приятной кремовой текстурой. В этом блюде лимон нужен не только для вкуса, но и для сохранения красивого цвета авокадо. А щепотки черного тмина и белого кунжута украсят блюдо и внесут интересное послевкусие. Также в зеленый боул можно добавить зелень петрушки или кинзы по вашему желанию. А если добавить консервированный салатный тунец, то наш боул станет еще богаче белком. Готовьте не только вкусно, но и полезно. Приятного аппетита! Услышимся в эфире.
0: Сели, поели!

0: Живое радио Чукотки.
1: Радио Пурга.
0: Музыка на краю земли.

0: и тоже могут, могут играть в баскетбол. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, убили негра, убили негра, убили. Ай-яй-яй-яй-яй, ни за что, ни про что суки замочили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, убили негра, убили негра, убили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, потом воскресили, били.
1: Радио.

кожаной снежной кожи. Тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

Тундра расцветает под музыку. Радио Фурга.

Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гявук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Выражение «доходит как до жирафа» вам наверняка знакомо. На первый взгляд оно звучит просто как шутка или издевка, но если копнуть чуть-чуть поглубже, то выясняется, что сравнение с жирафом имеет не только метафорический, но и вполне себе научный смысл. Жираф – одно из самых высоких животных на планете. Его шея может достигать 2 метров в длину, а общий рост взрослой особи – до 6 метров. С такой, ну скажем так, архитектурой передавать сигналы от головы к телу и обратно не так-то и просто. Ну представьте, нервный импульс от копыта до мозга должен чисто физически преодолеть весьма приличное расстояние. Нервные импульсы у млекопитающих передаются со скоростью от 50 до 120 метров в секунду. У жирафа путь от длины до хвоста может быть более 3-4 метров, так что действительно даже сигнал «Ай, больно!» от укуса насекомого добирается до мозга жирафа медленнее, чем, например, у того же хорька.
0: Территория фактов.
2: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной, уже на следующий день ты привела

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что...

Несмотря на то, что на большей части Чукотки зимой очень долгая ночь, а летом длинный световой день, есть все же одно странное место — Земля во мгле. По крайней мере, именно так с чукотского переводится название села Нутепельмен. И в ночи, и при свете дня в Нутепельмене хорошо слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Пока мы сидим на скудных диетах и мучаем себя изнурительными тренировками, чтобы похудеть, мужчины оценивают нас вовсе не по объему талии и бедер. Представьте себе, как показал опрос, сильная половина человечества прежде всего обращает внимание на очертания фигурного силуэта. Самый привлекательный в глазах мужчин – это так называемые песочные часы. А его, кстати, очень легко создать с помощью пышной юбки миди и приталенной блузы. Юбка спрячет крупные бедра и выделит талию, а облегающий верх подчеркнет грудь и длинную шею. Главное, не забывать про высокий каблук. А вот какой размер одежды у вас при этом, 42 или 46, дело второстепенное. Еще одна вещь, которая сделает ваш силуэт максимально привлекательным, это платье-футляр с темными вставками по бокам. За счет таких вставок фигура кажется стройнее, но при этом платье очень эффектно подчеркнет ваше достоинство. И, конечно, не забывайте выделять то, что считаете нужным. Красивый бюст всегда можно продемонстрировать с помощью выреза до декольте, только помните про умеренность и не переходите границ скромности. Шелковый платок – это вещь, которую можно найти в гардеробе любой девушки, но чаще всего он лежит в шкафу мертвым грузом от осени до осени. А все потому, что никаких других идей, кроме как повязать платок на шею под пальто, у нас не находится. И совершенно напрасно. Красивые яркие аксессуары с необычными принтами достойны того, чтобы носить их ежедневно. Во-первых, существует не меньше 20 способов повязать платок вокруг шеи. Листайте модные журналы и практикуйтесь. Во-вторых, платок можно носить на талии вместо ремня. Сверните его в жгут, проденьте через петли на брюках и завяжите концы в аккуратный узел. Идея номер 3. Платок вместо повязки для волос или в качестве стильного тюрбана. Ищите варианты, которые вам покажутся самыми простыми или самыми необычными, и пробуйте. Ну и, наконец, красочный платок украсит любую сумку, даже самой скучной расцветки.
0: Территория женщин.

0: Живое радио Чукотки. Радио Пурга.
1: Давид Осин, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе, помимо искренних строк, лишь длинный гудок

0: Реклама на радио Бурга.
1: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: знаете ли вы?
1: Щеки бурундука могут растягиваться от орехов и желудей в 3 раза больше, чем его голова. Эти щечные мешочки позволяют грызунам накапливать запасы пищи, что особенно важно в зимний период, когда доступ к ней ограничен. Бурундуки часто собирают орехи, пряча их в своих норках или под листьями.
0: Теперь буду знать.

voix. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: Дашь закурить?
1: Мы не курим, мы слушаем музыку. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: И киты вернулись. Радио Пурга. Радио Пурга.
1: Дождь постепенно.

крепкий, сладкий чай, сонный разговор. На столе зеркальном еле слышно спорят три кассеты, палку и засыплёр.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Стирка пуховика в домашних условиях – это просто, если знать 6 ключевых шагов. Первое. Застегните абсолютно все молнии и замки. Второе. Выверните изделие наизнанку. Третье. И очень важно. Положите в барабан несколько теннисных мячиков или специальных шариков для стирки. Они не дадут наполнителю скомкаться. Четвертое. Добавьте одно большое махровое полотенце. Оно впитает избыточную влагу. Пятое. Используйте только жидкий гель. Кондиционеры категорически запрещены, иначе пух слипнется. Стирайте на деликатном режиме, не выше 30 градусов, с отжимом не более 800 оборотов, и ваш пуховик будет как новый.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: we make a bam, mix my body dance for you.
1: Радио номер один на Чукотке. Радио.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Лыжники против сноубордистов. Вечное противостояние. Если ты до сих пор не решил, что именно взять с собой в отпуск на горнолыжный курорт, пора взвесить все за и против. Рискнув непредвзято сравнить сноуборд и современные горные лыжи, выясняется, что у этих снарядов разные преимущества. Лыжи, к примеру, быстрее. Если тебе приходилось спускаться по склону с кем-то на перегонки, то ты с этим согласишься. К тому же на лыжах можно спокойно перемещаться по поверхности без уклона, а сноубордисту придется снимать аппарат и идти пешком. Так что если ты предпочитаешь скорость и комфорт, то лыжи будут правильным выбором. Зато доска компактна и более маневренна, на ней проще освоить экстремальные стили и спуск вне трасс. А еще ее гораздо удобнее возить и носить с собой. Тут работает простая арифметика: один предмет всегда легче транспортировать, чем четыре, ведь к лыжам-то прилагаются еще и палки. Так что если тебе больше по душе прыжки и трюки, то сноуборд – лучший снаряд для их выполнения. Именно он обеспечит на отдыхе настоящую адреналиновую бурю.
0: Территория мужчин.
1: Хочешь элегантно обновить свой гардероб? Купи себе блейзер. А если ты до сих пор думаешь, что это такая разновидность блендера, то запомни, блейзер – пиджак свободного кроя с накладными карманами. При его выборе стоит забыть о таком понятии, как «почти угадал с размером». Он не должен сидеть на тебе бесформенным мешком, ведь ты же не собираешься делать в нем гимнастику. Блейзер – это та вещь мужского гардероба, которая должна полностью повторять естественные очертания тела. Что касается рукавов, то они примерно на сантиметр короче, чем у рубашки, так чтобы были видны ее манжеты. Ну а сзади блейзер должен слегка прикрывать ягодицы. Что касается цвета, то классика жанра – темно-синий пиджак. Если надеть под него рубашку поло, то получится вполне себе неформальный образ. Как и классическая рубашка поло должна быть светлого цвета, а белый и светло-голубой с синим блейзер будут смотреться лучше всего. И главное, чтобы воротник не был слишком тонким. Это создает ощущение неряшливости, со стильной небрежностью не имеет ничего общего.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не твое.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, друзья! С вами программа «Вместе далеко пойдем». И сегодня мы отправляемся в самое сердце Сибири. В город, с которого все начиналось.
0: Погружаемся в историю.
1: Тюмень. Первый русский город за Уралом, основанный еще в 16 веке. Когда-то Тюмень в шутку называли столицей деревень. А сегодня это современно уютный город. С термальными источниками, удивительными историями и единственной в России четырехуровневой набережной. Идеальное место для семейного путешествия.
0: Смотрим на карту.
1: Добраться легко. Самолетом из Москвы всего 3 часа, а любители железных дорог могут прокатиться по легендарному Транссибу. А с жильем полный набор. От 4-звездочного отеля до уютной квартиры.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: Начните прогулку с Цветного бульвара. Самого длинного пешеходного променада в городе. 5 площадей. Искусств, фонтанная, влюбленных, цирковая и спортивная. Детям точно понравится. А потом обязательно в сквер сибирских кошек. Бронзовые пушистики кокетливо выглядывают из-за постаментов. За этим сквером трогательная история. Во время блокады Ленинграда из Тюмени отправили 5000 кошек, чтобы спасти от крыс бесценные коллекции Эрмитажа. Вот такие герои.
0: Следующая локация.
1: Главная гордость города – набережная реки Туры. 4 уровня, современный дизайн и потрясающие виды. А мост влюбленных вечером переливается всеми цветами. Фотографии получаются волшебные. Кстати, в очертаниях моста угадывается герб города – корабль с раздувающимися парусами.
0: Время семейных эмоций.
1: Любителям истории прямая дорога в музей «Городская дума». Здесь хранится настоящее сокровище – крупнейший и самый полный скелет мамонта в России. Дети будут в восторге.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: Для активного семейного отдыха экопарк Затюминский с настоящим сибирским лесом или Гилевская роща на берегу озера. Там есть детские площадки, беседки с мангалами, можно взять на прокат велосипеды.
0: Следующая локация.
1: А после прогулок отправляйтесь на термальные источники. Тюмень официально носит название термальной столицы России. Представьте, вокруг сибирская зима, а вы нежитесь в горячей минеральной воде под открытым небом. Счастье для всей семьи.
0: Начинаем исследовать.
1: Что попробовать? Строганину из муксуна и блюдо из оленины. Настоящая сибирская кухня. Что привезти? Варенье из шишек, фигурки из бивней мамонта, теплую одежду из оленьих шкур и даже сувениры с настоящей сибирской нефтью.
0: Напоследок.
1: От нашего крайнего севера до сибирской Тюмени путь не близкий, но оно того стоит. Тюмень – это город, где история встречается с современностью, а сибирский характер сочетается с уютом и гостеприимством. Сюда хочется возвращаться всей семьей.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, с вами Екатерина Трегуб. В эфире программа «Сели, поели». Готовы куховарить? Мойте руки, мы начинаем. Сегодня в меню венгерский суп гуляш. Это густое, ароматное, наваристое и питательное блюдо. Представляет собой что-то среднее между супом и мясным рагу. Готовится из говядины, сладкого перца, картофеля и других овощей. Что нам понадобится? 1 кг говядины, бульон или вода 1,5-2 литра, 5-6 картофелин, 2 больших луковицы, 2 средних моркови, корень сельдерея, помидоры в собственном соку, 1 банка на 380 граммов, 1 болгарский перец, 3 зубчика чеснока, 3 столовых ложки растительного масла, 2 чайных ложки копченой паприки, коньяк 20 мл, черный перец горошком и соль. Что с этим делать? Обычно я готовлю это блюдо в казане, но можно использовать любую кастрюлю с толстым дном. Лук нарезаем крупными кольцами, перец и сельдерей кубиками. Морковь на любые крупные кусочки. Разогреваем в казане растительное масло. Выкладываем в него нарезанный лук и морковь. Обжариваем их до тех пор, пока лук не станет светло-золотистого цвета. Добавляем в казан кусочки говядины и копченую паприку. Все хорошо перемешиваем и обжариваем в течение 5 минут. Заливаем литром кипятка и тушим под крышкой на медленном огне 40 минут. Теперь добавим измельченные помидоры в собственном соку, нарезанный кубиками картофель, перец, сельдерей, черный перец, горошком и коньяк. Далее заливаем кипятком так, чтобы вода покрывала мясо и овощи на несколько сантиметров. Все хорошо перемешиваем. Накрываем крышкой, доводим до кипения и тушим еще полчаса. За 5 минут до готовности добавляем мелко порубленный чеснок. В конце венгерский суп-гуляш необходимо посолить. Готовое блюдо подаем с мелко нарезанной зеленью. Для придания пикантной нотки можно добавить кружочки перца чили. Приятного вам аппетита и до встречи на кухне!
0: Сели, поели!

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8-800-100-94-00. Запомнил? 8-800-100-94-00.

0: Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: В этом месяце мы с вами с легкостью по ночам можем наблюдать Персеиды. Впереди еще красная луна, но что будет, если наша с вами планета сама попадет в хвост какой-нибудь кометы? Начнем с того, что он, то есть хвост кометы, состоит из пыли, газа и ионизирующих частиц, которые комета теряет, приближаясь к Солнцу. У кометы может быть два хвоста, один из пыли, а другой ионный или, например, газовый. Эти хвосты могут растягиваться на миллионы километров и светиться в космосе благодаря солнечному ветру. Когда Земля попадает в хвост, ничего апокалиптического не происходит. Нет ни сгорающих городов, ни ударных волн, ни внезапных катаклизмов. В лучшем случае мы замечаем метеоритный дождь, когда частицы пыли, попадая в атмосферу, сгорают, образуя красивые вспышки на небе.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Село Амгуэма уникально тем, что это единственное поселение Восточной Чукотки, которое находится в глубине материка. Все остальные расположились на побережье. В Амгуэме хорошо слышно радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Когда мы заглядываем на огонек витрин с модной одеждой, то попадаем в настоящий женский рай. Дизайнеры давно научились создавать стильные вещи для любого типа фигуры, а уж магазинные скидки в период распродаж подкупают вдвойне. Одежда стала доступной, но, увы, не эксклюзивной и не всегда желаемого качества. Вся эта гигантская индустрия именуется масс-маркетом. Бренды делают ставку на покупателей со средним уровнем дохода, и, соответственно, в таком магазине легко найти свитеры синтетики, но практически нереально отыскать вещь из кашемира. Впрочем, не стоит думать, что среди масс-маркета невозможно купить ничего приличного. В магазине всегда можно найти одежду достойного пошива и с хорошим составом ткани. Такие вещи при грамотном уходе смогут радовать вас годами. Не можете сориентироваться в торговом центре самостоятельно? Тогда почаще просматривайте инстаграм-страницы модных блогеров. Они очень часто делятся своими отличными и вполне бюджетными находками. И главное, оставляют пароли и явки, то есть и цену, и название марки. Сколько бы фитнес-клубов не открывалось в этом мире и как бы настойчиво не велась пропаганда спортивного образа жизни, всегда найдутся те, кто ищет путь наименьшего сопротивления. Сидеть на диете, исправно посещать тренировки, сложный да и откровенно лень. Куда проще отправиться в клинику на процедуру липосакции, где из тебя выкачают лишний жир. Казалось бы, есть деньги на врача, нет проблем, но на деле не все так оптимистично. Девушки, не будем забывать, что липосакция – это серьезная хирургическая операция. Она связана с наркозом, с проколами на коже и с большой травматичностью тканей. Мало того, медики раскрывают секрет. Жир, удаленный в одной части тела, приводит к тому, что излишки будут откладываться в другой. И порой даже в самых неожиданных местах, к примеру, в области запястья или щиколоток. Ну и, наконец, в местах проколов часто образуется фиброз. Это такие шишки, которые трудно и долго рассасываются. А теперь спросите себя, по-прежнему ли вы хотите доверить свое похудение аппарату вместо того, чтобы поработать в спортзале на благо собственного здоровья и красоты?
0: Территория женщин.

маленькие стачка. С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне забита

0: Знаете ли вы?
1: Раф кофе был создан в России и быстро завоевал популярность благодаря своему необычному вкусу и текстуре. Этот напиток стал символом российской кофейной культуры и часто подается в кафе по всей стране.
0: Теперь буду знать.

этот час я проживу так далеко от вас. В такой пустынной пустоте, прозрачности такой, что можно тронуть горизонт

Вот почему у нее такое классное настроение. А потому что она радуется тому, что не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Если подошва утюга покрылась нагаром, который портит вашу одежду, есть очень быстрый способ его удалить. И для этого не нужны чистящие средства. Вам понадобится обычная таблетка парацетамола. Включите утюг на максимальную температуру. Возьмите таблетку пинцетом, ни в коем случае не трогайте ее руками. Аккуратно, но уверенно проведите таблеткой по всей поверхности нагара. Вы увидите, как черные следы буквально тают и исчезают на глазах. После процедуры просто протрите подошву сухой салфеткой. Утюг снова готов к работе.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

ветер по тундре гуляет. Это дыхание предков, что сегодня и каждый день нас вдохновляет. Холод Арктики он закаляет.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Про мужские костюмы можно говорить долго, но главное правило выбора всегда одинаково. Покупай самый дорогой вариант из тех, что по карману. Поверь, вложение себя однозначно оправдает, потому что в качественном костюме учтена масса моментов, которые позволят выглядеть в нем безупречно. Скажем, уважающий себя производитель позаботится о том, чтобы пиджак как минимум лет 10 держал форму. Для этого в нем делают бортовку из конского волоса, причем сложенного в несколько слоев. Борта и воротник в итоге становятся жесткими и выглядят идеально. Кроме того, качественный костюм с правильным кроем выглядит легко и естественно, он не искажает силуэт и не утяжеляет фигуру. И еще один важный момент – ткань. Чаще всего элитные мужские костюмы производят из шерсти, которая используется в чистом виде или с добавлением шелка. И ты точно не будешь разочарован блестящей синтетической подкладкой. Возьми на заметку, в дорогих костюмах она пришивается мелкими стежками, а не приклеивается. А в области рукавов ее делают из ткани, которая немного контрастирует по цвету с основным тоном вещи.
0: Территория мужчин.
1: Кашу маслом не испортишь, а вот двигатель автомобиля запросто. Так что вопрос, чем машину умаслить, не дает нам покоя каждые 10 тысяч километров. Это срок плановой замены масла. Не забыл? Масло в двигателе нужно для того, чтобы смазывать его детали и защищать их от износа. Это прописная истина. А вот головоломки начинаются тогда, когда в магазине приходится продираться сквозь дебри маркировок на масляных канистрах. Что заливать-то будем? Тут даже опытные водители порой путаются в показаниях. Так что к ним с поклоном за советом я вам ходить не рекомендую. Лучше полистай на досуге сервисную книжку. В ней все четко прописано. Смотришь на буквы и цифры в инструкции и сопоставляешь их с теми, что прописаны на этикетке моторного масла. А вот раскрученный бренд – дело второстепенное. Хотя и бросаться на копеечную канистру тоже не стоит. Мало ли чего, там китайские химики намешали. Это же все равно, что подсолнечного масла залить. Еще неизвестно, что окажется хуже.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Радиоканал «Радиопурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Минутка здоровья.
1: Создана точная модель кишечника для изучения болезни Крона и колита. Сделан важный шаг в изучении воспалительных заболеваний кишечника. Создана модель человеческого органа на чипе, которая точно воспроизводит работу кишечника в лабораторных условиях. Эта технология призвана решить давнюю проблему. Модели на животных не отражают иммунные реакции и поведение ткани человека, из-за чего сложно изучать болезнь Крона и язвенный колит. Модель собирают из клеток толстой кишки пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника, как из воспаленных, так и из здоровых участков. В микрофлюидной системе имитируют кровоток, движение кишечного сока и перистальтику. Благодаря этому исследователи могут в реальном времени наблюдать за воспалением, повреждением барьера и ремоделированием тканей. Одно из ключевых открытий касается стромбальных фибробластов. Раньше их считали лишь клетками, которые поддерживают структуру ткани, но модель показала их активную роль в развитии заболевания. Также эксперименты выявили, что механическое растяжение ткани, аналогичное перистальтике, еще больше усиливает воспаление и фиброз. Это позволяет предположить, что естественные движения кишечника могут влиять на тяжесть заболевания. Ученые также проверили влияние гормонов беременности на течение воспалительных заболеваний кишечника. При введении гормонов в концентрации, характерной для первого триместра, воспаление и фиброз усиливались в пораженных образцах, но не затрагивали здоровые ткани. Это объясняет, почему у некоторых женщин симптомы воспаления обостряются во время беременности. Наконец, модель помогла изучить связь воспалительных заболеваний кишечника и рака. При воздействии канцерогена в воспаленных тканях фиксировали больше мутаций и хромосомных изменений, чем в здоровых. Это подтверждает, что хроническое воспаление может повышать риск онкологических заболеваний. Исследование открывает новые возможности для изучения воспалительных заболеваний кишечника и тестирования методов лечения.
0: Минутка здоровья. Живое радио Чукотки.

0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
2: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

ума сводит комплекс, женщины топлес, жигала пресс, добавит мне стресс. Мой сетевой ник, звезда фотошопа, но тут с интернетом полная жопа.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы идете в поход с обычным рюкзаком. Спускается ночь, и вы расстегиваете его, как куртку, а через минуту у вас над головой уже палатка. Та же ткань, те же стропы, только теперь это дом. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто несут ночлег за спиной в буквальном смысле. Речь о реальных изобретениях, от стартапов Норвегии до энтузиастов Колорадо, где рюкзаки превращаются в палатки за одну минуту. Никаких отдельных мешков, стоек или колышков, все уже есть внутри. Каркас в раме, тент в подкладке, а спальник на дне. В Норвегии один инженер создал модель Nomad Shell. Днем компактный рюкзак на 30 литров, а ночью двухместная палатка с вентиляцией и карманами под звездами. «Я устал выбирать между комфортом и весом. Так я взял и то, и другое», — говорит он. А в Японии туристы используют мини-версию. Рюкзак на 15 литров превращается в одноместный кокон, который можно повесить между деревьями. «Это как спать в коконе бабочки, только с видом на горы», — рассказывает одна путешественница. И да, такие системы гениальны в простоте. Вы вынимаете внутренний мешок, и он становится матрасом. Рама рюкзака раздвигается в дуги, а сам чехол натягивается сверху и готово. Но, конечно, бывают и казусы.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Есть на карте России город, которому почти 1200 лет. Он старше Москвы почти на 3 века. И если вы думаете, что знаете о Руси, все, вам сюда.
0: Приземляемся в новом городе.
1: Муром. Город на левом берегу Оки, во Владимирской области. Основан в 862 году, задолго до крещения Руси. Здесь по былинам родился богатырь Илья Муромец. Здесь же родился изобретатель телевидения Владимир Зворыкин. А на холме у Оки до сих пор стоит 21-метровый памятник богатырю с мечом в одной руке и крестом в другой.
0: Стартуем!
1: Давайте начнем наше путешествие с самого сердца города, с площади тысячестолетия Мурома. Здесь вы увидите здание правительства, фонтан и оригинальные скамейки, на которых изображены достопримечательности города. А неподалеку находится старинное здание торговых рядов и городской рынок.
0: Вперед к неизведанным местам!
1: Но главная жемчужина Мурома – это его монастыри. Спасо-Благовещенский монастырь XVI века. Шатровой колокольней и узорами, от которых захватывает дух. Свято-Троицкий монастырь XVII века. Туда паломники идут к мощам Петра и Февронии, покровителей семьи и любви. Именно отсюда, из Мурома, по всей России разлетелся праздник День семьи, любви и верности, который отмечают каждое 8 июля.
0: Новый этап.
1: А еще здесь Никола-набережная церковь на высоком берегу Оки, у святого источника. И старейший храм города – церковь Косьмы и Дамиана. Построена на том самом месте, где Иван Грозный наблюдал за переправой войск перед взятием Казани. Говорят, под ее основанием покоятся 5 муромских военачальников, павших в том походе.
0: Продолжаем наши приключения.
1: Конечно, нельзя забывать и о легендарном Илье Муромце. Вы можете посетить его родное село Карачарово, где до сих пор живут его потомки. А в Окском парке вас встретит величественный памятник богатырю высотой 21 метр. Въезжая же в Муром, со стороны Владимира вы сразу увидите былинный камень – огромный валун с ликом богатыря и строками из летописи 862 года.
0: Путешествуем всей гурьбой!
1: А если вы с детьми, прямиком в музей «Хлебная горница». Это настоящая пекарня, где за стеклом работает кондитер. Дети пекут калачи на мастер-классе, а потом пьют чай с пряниками в музейном кафе. Записываться нужно заранее на сайте музея.
0: Следующая локация.
1: Для любителей истории будет интересно увидеть бронепоезд «Илья Муромец», построенный в 1942 году и прошедший с боями до самого Франкфурта на Одере. А любители природы могут отправиться в Навашинский заказник, где обитают редкие виды птиц и животных.
0: Следующий пункт.
1: Хотите романтики? Садитесь на теплоход у причала «Порт Муром». Час, и вы увидите город с воды. Проплывете мимо Вантового моста, который в 2013-м назвали самым красивым мостом России. Ночью он эффектно подсвечивается. Зрелище незабываемое.
0: Смотрим на карту.
1: Добраться просто. 4 часа на поезде из Москвы. Главный сувенир, который увезет каждый – свежий муромский калач из монастырской пекарни. А еще из Мурома можно привезти национальную русскую тряпичную куклу – столбушку, муромскую керамику или сувениры на богатырскую тематику.
0: Напоследок.
1: Теперь вы знаете, есть место, где богатырь встречает у реки, где хлеб пахнет историей, а любовь Петра и Февронии живет уже 8 столетий.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: инопланетная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: Иногда история спортивных достижений бывает просто удивительной.
5: В беге на короткую дистанцию победил Джерри Эткинс. Джерри, как вам удалось добиться таких впечатляющих успехов?
6: Ну, видите ли, у меня есть телевизор старой марки. И очень часто жена моя, такая, ну, серьезная женщина, она мне говорила:
7: дорогой, реклама, на новости переключи, пожалуйста.
6: Да-да, сейчас.
7: Громче сделай, милый.
6: Да, вот так.
7: Яркости добавь, плохо видно, любимый.
6: Ну вот, бегая туда и обратно каждый день, я и обрел блестящую физическую форму.
5: Неудобства любителей голубого экрана продолжались вплоть до 29 июня 1964 года, когда наконец-то был изобретен пульт дистанционного управления телевизором.
2: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 29 июня. Владимир Путин дал интервью Павлу Зарубину для программы «Вести». Президент заявил, что удары ВСУ по российской гражданской инфраструктуре – попытка расколоть общество и приостановить наступление вооруженных сил России. Однако российские войска продолжат добиваться всех целей СВО. А главная задача – полностью освободить Донбасс и Новороссию.
2: Вот удары по нашей гражданской инфраструктуре – наносится не только для того, чтобы нанести нам какой-то ущерб, хотя и это, думаю, для противника важно, но и для подпитки информационной кампании. И, может быть, если быть более точным, даже не кампании, а информационной операции, как части противоборства с Россией, как минимум с целью проявить у нас неуверенность в себе, в наших силах, а еще лучше довести до раскола в российском обществе и заставить Россию приостановить хотя бы на какое-то короткое время наступление наших войск на линии боевого соприкосновения и создать условия для начала переговорного процесса на выгодных для себя, то есть для нашего противника условиях. Мы не дадим им такого шанса. Тем более, и это важно, все эти террористические вылазки никак не влияют на ситуацию на фронте. Вот это принципиальная вещь. Все удары, куда бы они ни наносились по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения.
1: Президент также отметил, что потребности Крыма и Севастополя в энергоносителях будут обеспечены в полном объеме. Президент также поручил ускорить производство переносного зенитно-ракетного комплекса «Верба» и тепловизоров «Зорница», которые доказали эффективность против дронов. По его словам, наращивание выпуска вооружений не должно идти в ущерб социальным обязательствам. Одновременно Россия укрепляет систему ПВО для работы на разных высотах. Минтранс в ближайшие 2-3 месяца представит предложение по регулированию движения электросамокатов и электровелосипедов по тротуарам. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. По его словам, предложения почти готовы, и сейчас их обсуждают Минтранс, ГИБДД и общественность. Ранее, в начале марта, Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД проработать ограничения для электросамокатов и электровелосипедов на тротуарах после роста числа конфликтов между пользователями средств индивидуальной мобильности и пешеходами в городах. Ведомства должны подготовить предложение после анализа действующих правил. В России утвердят национальный стандарт по проектированию инфраструктуры населенных пунктов, устойчивой к изменению климата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства. Разработать стандарт должны до 4 квартала 2028 года. К этому же сроку планируется утвердить стандарты по превентивной адаптации к изменению климата на местном уровне, управлению климатическими рисками и адаптации уязвимых отраслей экономики. Эти меры предусмотрены планом по адаптации к изменению климата. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: сокращаем расстояние, чтобы они были выносимы.
1: Да, чтобы мы были ближе с вами. И друг с другом.
0: Мы, это Арина Перепелкина.
1: И Наташа Ковалева.
0: В эфире «Утро» на радио «Пурга» 8.07. Доброе утро, Чукотка.
1: Давайте, друзья, просыпайтесь, потихонечку потянитесь, открывайте глаза, посмотрите на улицу. На улице сегодня серая в Анадыре, по крайней мере, облачно.
0: По ощущениям серо не только за окном.
1: И в душе немножко, кстати, тоже серо.
0: Так что, друзья, бужу не только вас, но и Наташа. В течение этого часа бодримся и обязательно двигаемся. Самое главное упражнение не забываем. Подходим к любым отражающим поверхностям. Обязательно улыбаемся себе и идем вперед навстречу этому дню, новой неделе и прогнозу от гидрометцентра.
2: Погода на радио «Пурга».
1: В Билибино сегодня ожидается 13, к вечеру 20 градусов тепла, облачно, дождя не ожидается.
0: В Певеке 9.13 со знаком плюс, значительная облачность, осадков не будет.
1: В Игвике-Ноте 11, к вечеру плюс 15 градусов тепла, облачность, без дождя.
0: В Беринговском плюс 6, плюс 9, значительная облачность, без осадков.
1: В Провидении сегодня плюс 2, к вечеру плюс 8 градусов, пасмурно, временами будет слабый дождь.
0: В Лавренте 11 градусов тепла днем, к вечеру похолодание до 6, значительная облачность, без осадков.
1: В Анадыре, как я уже говорила, облачно, с прояснениями, дождя не будет, ветер юго-восточный 2-5 метров в секунду порывы, ну, плюс до 7 метров. Температура воздуха днем 12, к вечеру 10 градусов, сейчас за окном плюс 10 и ощущается тоже как плюс 10.
2: Радио «Пурга». Радио «Пурга». Музыка со скоростью 30 метров в секунду.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, с вами Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Здесь не только рецепты, но и полезные советы, которые упростят приготовление и сделают ваши блюда еще вкуснее. Жареная картошка. Казалось бы, проще блюда не придумаешь. Но как часто мы сталкиваемся с тем, что картофель разваливается, не подрумянивается или остается сырым внутри? Секрет идеальной жареной картошки кроется в соблюдении нескольких простых, но важных правил. Правило первое. Крахмалу нет. Замачиваем картофель перед жаркой. Нарезанные ломтики необходимо замочить в холодной воде на 20-30 минут. Это поможет удалить излишки крахмала, что предотвратит разваривание и обеспечит хрустящую корочку. Добавьте в воду немного лимонного сока или уксуса. Это поможет картофелю сохранить свой цвет и форму. Правило второе. Сухой картофель – значит хрустящая корочка. После замачивания картофель необходимо тщательно просушить. Используйте бумажные полотенца, чтобы удалить всю лишнюю влагу. Сухой картофель не будет брызгать маслом при жарке и равномерно подрумянится со всех сторон. Правило третье. Не мешайте картошке. Частое перемешивание – главный враг жареной картошки. Не нужно постоянно переворачивать ломтики в сковородке. Дайте им возможность поджариться с одной стороны, прежде чем переворачивать. За все время готовки мешать картофель нужно не более 3-4 раз. И последнее правило – соль в финале. Сохраняем так форму и аппетит. Соль, перец и другие специи добавляются в картофель в самом конце жарки, когда он почти готов. Ранний посол приведет к тому, что картофель выпустит много влаги, размягчится и потеряет свою форму. Используйте крупную морскую соль, она придаст картофелю особый вкус и текстуру. И еще несколько маленьких советов. Для жарки используйте сковороду с толстым дном. Это обеспечит равномерный нагрев и предотвратит пригорание. Не перегружайте сковороду картофелем, лучше жарить его небольшими порциями. Для более насыщенного вкуса можно добавить к картофелю немного чеснока, лука или грибов в процессе жарки. Следуйте этим простым правилам, и вы всегда будете наслаждаться идеальной жареной картошкой, хрустящей снаружи и рассыпчатой внутри. Приятного аппетита и до новых встреч на эфирной кухне!
0: Сели, поели!

0: Ну что, друзья, выпускные у школьников наших, 11-классников, отгремели в эту субботу. Вот был выпускной, где я тоже присутствовала с большим удовольствием, потому что у меня племянница тоже выпустилась, да.
1: Поздравляю всех выпускников, что выпустили!
0: Да, все, закончила 11 класс. И, конечно, вот это время школьное, конечно, будет... как бы, ну и мы до сих пор вспоминаем, и школьники, конечно, будут вспоминать. И сейчас вот мы с Ариной наткнулись, вернее, Арина наткнулась на интересное видео, дабы вспомнить прошлое. Арина, вот расскажи-ка поподробнее.
1: Да, вообще-то я сначала подумала, что это обычный влог, который ведет молодая девушка, идет по узким лондонским улочкам, жалуется на запах, рассказывает, как сегодня на рынке торговали селедкой, ругается, что снова опоздала на мессу. Я себе прям так и представила студентов, которые приехали в город.
0: Опоздал, не успел, проспал.
1: Потому что, как обычно бывает, едет студент учиться и по большому городу начинает ходить и эмоции свои писать. И я решила, что, ну, наверное, что-то такое. Оказалось, нет, обычное дело, если бы не одно «но». Действие происходит, внимание, друзья, в 1536 году. И это не актриса, и это даже не живой человек, это полностью сгенерированный искусственным интеллектом блогер. И знаете, что самое приятное? Это реально работает, потому что вместо сухих дат и параграфов из учебников оказываешься внутри эпохи.
0: Прям погружаешься в эту атмосферу. И там даже видео, где девушка идет по Темзе, да, мы с тобой смотрели.
1: Ну, вдоль.
0: Да, и она идет и говорит, здесь как неприятно пахнет, потому что канализации же не было как раз, это какой 16 век.

0: Да? Люди там работают, где-то там, где-то что-то где-то стучит, где-то торговцы селедкой торгуют. Ну, да, вообще
1: слышно,
0: прям...
1: как скрипят колеса телег, видишь, во что люди одеты, даже понимаешь, почему в то время было опасно пить воду.
0: Потому что она, конечно, была вся заражена, да, непонятно чем.
1: И самое важное, все это без огромного бюджета на костюмы и декорации. Конечно, историческая точность там не идеальна, но, мне кажется, для первого знакомства с эпохой просто золото. Главное, что такие ролики могут сделать историю живой и понятной даже тем, кто обычно от нее бегал. Вот я задала вопрос Наташе. Наташа, какой бы эпохи ты хотела бы побывать и посмотреть вот блог?
0: Да, я ответила. Я сначала хотела почему-то так далеко, я бы побоялась погружаться. Но вот в 80-е годы прошлого века, либо в 50-е, когда, ну, девушки красиво одевались вот в эти юбочки. Мне просто на моду хотелось посмотреть, на автомобили и как выглядели дома. Ну, в общем, вот так вот хотела бы. А вот глубже почему-то страшновато.
1: Я бы окунулась бы, знаешь, тоже куда-нибудь за рубеж. Мне 50-е тоже прельщают, все вот эти вот юбочки, клёши, смешные прически. На Диком Западе я хотела бы оказаться.
0: Ничего себе, кстати, да, тоже интересно, действительно.
1: Там потому же... что вроде бы атмосферу ты знаешь, видишь в кино, но вот именно ощутить запах, понять, как вот, вот, ну, увидеть, что происходит там, какие-то вот детали увидеть. И мне интересно было бы попасть...
0: Совсем, наверное, в прошлое куда-то.
1: Да, наверное, куда-нибудь в Древний Египет посмотреть жизнь у Нила, строительство храмов, магию, касты, ежедневные вот. Ритуалы.
0: Вот про Древний Египет я забыла. Я бы, кстати, тоже бы побывала, посмотрела бы, как наконец-то бы, может быть, увидела, как строятся эти египетские пирамиды, и потом такая умная, просветленная бы рассказала бы, как это все происходило на самом деле.
1: Так что идея всем новорожденным студентам: создавайте, генерируйте. Это, мне кажется, новое направление в изучении истории в виде введения влога из той эпохи, в которой можно оказаться. Так что вперед из песни, этим мы и будем заниматься.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: ретроградном Меркурии.
1: Звезды сегодня не шепчут, они орут в рупор. Так что слушайте в оба уха. Овны, ваша нетерпеливость сыграет злую шутку, но если успеете сосчитать до трех, шутка обернется джекпотом.
2: Тельцы, ваше упорство превратит рутину в цирк, и публика будет аплодировать стоя, даже если вы просто пьете чай.
1: Близнецы, двойственная природа даст фору. Говорите одно, делайте другое, и оба варианта окажутся правильными.
2: Раки, эмоции хлещут через край, так что не тяните натяните водолазку и пускайте слезы только от смеха.
1: Львы, ваша корона чуть не слетит от ветра перемен, но вы придержите ее рукой и станете еще величественнее.
2: Девы, перфекционизм лопнет, как мыльный пузырь, и в этом мокром пятне вы разглядите идеальный узор.
1: Весы, чаши дрожат, и именно это дрожание укажет путь к той единственной точке, где вы не упадете.
2: Скорпионы, ваша проницательность обернется рентгеновским зрением, но не показывайте ее всем, приберегите для главного врага.
1: Стрельцы, ваша тяга к свободе заведет в тупик, зато из тупика откроется вид на целый новый мир.
2: Козероги, дисциплина рассыпется в прах, и именно в этом прахе вы отыщете золотую пыльцу удачи.
1: Водолеи, ваш бунтарский дух подкинет идею, от которой все ахнут, и вы ахнете вместе с ними.
2: Рыбы, ваши мечты станут настолько осязаемыми, что вы сможете потрогать их рукой, но не обожгитесь. Берите свой знак как оружие и идите крушить стереотипы.
0: Гороскоп в ретроградном Меркурии. На радио «Бур».

0: Я так прямо и вижу, как бегущая строчка на облаках пишет. Счастливого пути!
1: Да, действительно, облака у нас плывут, и везде, по всей Чукотке сегодня облачно, где-то дождливо, где-то не очень, по крайней мере, в Анадыре дождика пока не намечается. Да?
0: Ну, пока, да, сейчас гляну, на неделе вроде тоже ничего там не намечалось.
1: Пасмурная такая погода сегодня.
0: А нет, вот на четверг обещают какие-то холодные осадки, но...
1: Главное на четверг, но только чтоб не на выходные. Вот как-то вот выходные хочется всегда проводить в хорошей погоде, потому что когда смотришь вот так иной раз прогноз, думаешь, вот почему? Когда можно где-то выйти на улицу прогуляться, попить кофе, а тут такая погода не очень.
0: Да, эти выходные меня немножко разочаровали. Несмотря на праздник, несмотря на то, что было весело у нас на площади в столице, не хватало солнышка, не хватало вот того самого ощущения радости. Но я надеюсь, все изменится в ближайшее время.
1: Конечно, а куда денется? Все равно погода изменится.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Компания «Чукотопторг» подвела первые итоги путины. Как сообщает информагентство «Чукотка», на промысловых участках у Майна-Пыльгина и Хатырки добыто 11 тонн красной рыбы. Сейчас в уловах идет нерка. Горбуши и кита по расчетам рыбаков подойдут позже. Их начнут ловить в июле. Первую партию отправят в Анадырь морем, и во второй половине июля свежий лосось должен появиться в магазинах. Предприятие работает на реке Хатырке и в Майна-Пыльгинской озерно-речной системе. Рыбу сразу принимают на береговых базах, где проходит первичная обработка. Всего на Чукотке в этом сезоне рекомендовано добыть более 1000 тонн лососей. Квоты распределены между предприятиями, рыбаками-любителями, коренными жителями и общинами. Часть оставили в резерве. В Анадыре отметили День молодежи. Порывистый ветер не помешал горожанам прийти на главную площадь, где развернулось праздничное мероприятие. Гости могли посетить спортивные площадки, детские зоны, а также различные мастер-классы. Обменяться книгами и вещами, написать письмо герою и увидеть беспилотные системы МЧС. Замгубернатора Павел Фадеев передал поздравления от главы округа и отметил, что Чукотке важно, чтобы молодежь видела здесь свое будущее. Благодарственные письма получили волонтеры, общественники и организации. Финалом стало выступление уроженки Чукотки, певицы Татьяны Игнатенко, которая выступает под псевдонимом Гявук. Артистка поделилась эмоциями от поездки на свою малую родину.
2: Вообще, Чукотка для меня, это, конечно же, это моя родина. Неважно, это город, село, поселок. Чукотка вся моя, я ее очень сильно люблю. Я очень рада, что я вернулась сюда уже в роли артистки. Чукотка все равно, она в любом случае дала тот толчок в творчестве, ту любовь к родным местам, к предкам. Конечно, Чукотка это какое-то волшебное место, и я очень бы сильно хотела бы, чтобы сегодняшняя молодежь оставалась на родине, была нужна родине, потому что наша земля – это наше будущее, и мы должны понимать и осознавать трудоемкую работу для того, чтобы дальше нашим сородичам было где жить, чтобы они знали свою историю и продолжали эту историю.
1: Как отметили организаторы мероприятия, северная погода вновь показала свой характер, но это не помешало молодежи Анадыря провести день ярко и насыщенно. С 2027 года российские регионы смогут получать федеральные субсидии на закупку и монтаж оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщили в Кабмине. Из федерального бюджета на эти цели планируется ежегодно выделять по 1,5 миллиарда рублей. Регионы смогут получать софинансирование на создание 2-3 полей в год. Речь идет в том числе о полях с системой подогрева, чтобы ими можно было пользоваться круглый год. Минпросвещение модернизирует стандарт дошкольного образования. Как сообщил Сергей Кравцов, в него планируют включить обязательные базовые требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания для детских садов. Министерство также развивает программы знакомства дошкольников с наукой и укрепляет кадровый потенциал. С 1 сентября вводятся изменения в работе детских садов. Они затронут музыкальный репертуар, оформление помещений, образовательные программы и методику занятий. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: Вот так вот легко через пам-пам-парарам мы добрались до нового часа.
1: 9.07, да, на часах рабочий день в самом, ну, не разгаре, но начался. С вами, как обычно, в студии в утре, скажем так, Арина Перепелкина.
0: И Наташа Ковалева, и мы будем вас этим самым утром.
1: И себя тоже будем.
0: Неделя новая началась, и это самый важный момент недели, потому что как ты начнешь плыть по этой неделе, так она и будет продвигаться.
1: Так что хорошего понедельника желаем вам, чтобы неделя была гладкая. Даже.
0: Такой она и будет, несмотря на то, что погода не совсем гладкая, но мне кажется, можно сделать передышку, а то у нас все солнышко, да солнышко.
1: Хватит уже, да, радоваться солнышку, поэтому узнаем, что нам говорит гидрометеоцентр сегодня.
2: Погода на радио Пурга.
1: В Билибино сегодня ожидается.
0: Гидрометеоцентр.
1: Пыталась выговорить. В Билибино сегодня ожидается плюс 13, плюс 20 градусов тепла, облачно, дождя не ожидается.
0: В Певеке плюс 9, плюс 13, значительная облачность, осадки тоже не ожидаются.
1: В Гвикиноте 11-15 градусов тепла, облачность, но дождя тоже не будет.
0: В Беринговском значительная облачность, но без осадков, 6-9 со знаком плюс.
1: В Проведении 2-8 градусов тепла, пасмурно, временами будет такой небольшой слабый дождик.
0: В Лаврентии значительная облачность, но без осадков, температура воздуха от 6 до 11 со знаком плюс.
1: В Анадыре сегодня облачно с прояснениями, дождя не ожидается, ветер юго-восточный 2-5 метров в секунду, порывы до 7 метров, температура воздуха днем 12, к вечеру будет 10 градусов тепла, сейчас за окном 10 градусов и ощущается тоже как плюс 10.

0: Реклама на радио Бурга. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: И золото добывается веселее. Радио «Бурга».

0: Утро на радио «Пурга». Время размять извилины и включить логику на максимум. Мы бросаем тебе вызов, на который нельзя не ответить. Лови удачу за хвост, настраивайся на победу.
1: Друзья, сейчас Арина вам бросит вызов, и вам, перед тем, как отвечать на нашу викторину, конечно же, нужно открыть либо Телеграм, либо Макс, и написать нам по номеру телефона 8-924-789-22-22. Но сначала вопрос, а потом уже пишем.
2: Да, сначала нужно услышать, что писать. Да.
1: И, как обычно, первый правильно ответивший получит приз.
2: Сегодня мы будем угадывать по описанию предмет.
1: Итак.
2: То есть вы слушаете описание, угадываете, о чем идет речь.
1: А я тоже, кстати, буду участвовать, потому что Арина на мне эту викторину не пробовала.
2: Вот. Да, так что можешь попредлагать свои версии, но чуть позже. А пока давайте слушать внимательно. Его изобрели в Китае, этот предмет,
1: так,
2: более 2000 лет назад. Европейцы узнали о нем только в 13 веке.
1: Так.
2: Без него не было бы ни книг, ни газет, ни даже интернета. Что это? Варианты ответов. Компас, порох, бумага, очки. Компас, порох, бумага, очки. Так что же это было за описание? Повторю уже после песни.
0: Радио «Пурга».

0: И что-то там Пурио Мента. Ну что, вопрос был. Его изобрели в Китае более 2000 лет назад, этот предмет. Европейцы узнали о нем только в 13 веке. Без него не было бы ни книг, ни газет, ни интернета. Что это, Наташа, по твоему мнению? Компас, порох, бумага или очки?
1: Но самая сложность заключалась в том, что как будто бы сначала хочется методом исключения разные предметы было убрать. Давай. Потому что, ну, у меня был такой, думаю, ну, бумагу точно сделали в Китае, порох в Китае, потом начала думать, компас в Китае и очки тоже в Китае. Здесь мой вот метод исключения не получился. А потом просто, ну, логично, потому что на бумаге же мы пишем.
0: Да.
1: Информация запоминается через бумагу, вот, поэтому я так и подумала, что бумага все-таки.
0: Да, хотя компас тоже придумали в Китае, но без бумаги интернет точно не
1: получился бы. Да.
0: Да. И действительно, бумага это изобрели 105-й год нашей эры Цайлунь. До этого писали на бамбуке, шелке, даже на коже, между прочим. Были правильные ответы, были неправильные ответы. Всем спасибо. Есть один человек, который сделал это максимально быстро. Видимо, пока я описание давала, уже
1: ответил.
0: Она писала. Надежда. Ей отправляется вера, надежда, любовь в виде сообщения, где и как она может забрать выигрыш, подарок. А также отправляем ей аплодисменты. И если вы Надежда, которая отвечала, но не получила сообщение, не расстраивайтесь, в следующий раз у вас обязательно все получится.
1: Конечно, всегда получится в следующий раз. Поэтому, друзья, слушаем внимательно и участвуем в наших викторинах.
2: На этом все. Радио Пурга. Прогревай мозги с нами.

3 километрах от села Хатырка сохранились большие ямы. Это не что иное, как землянки древних кериков. В нижних землянках, у подножия сопки, керики жили летом, а на вершине сопки — зимой. В Хатырке можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

0: теперь буду знать.
1: И я тоже буду теперь знать. Буквально вчера я нашла интересные факты про сегодняшний праздник. Оказывается, сегодня день поиска вкладов и секретов. Ну, собственно, кто и когда придумывал такой праздник, неизвестно, но его с удовольствием справляют дети и взрослые. Они прячут в этот день сокровища в саду, рисуют карту, делят ее между участниками и устраивают веселые соревнования. В принципе, можно, кстати, такой праздник, как идею для детей, сделать что-то вроде квеста. В принципе, неплохо. Но идем... Конечно же, больше к материальным вещам, поэтому начнем с интересного факта. Летом 2011 года кладоискатели нашли в Индии самый крупный в истории клад. Эксперты оценили его в 22 миллиарда долларов. Он находился в храме Вишну города Тривандрам. Считается, что сокровища в тайниках прятали правители на протяжении более 200 лет. Представляешь, то есть они копили, и вот, собственно,
2: накопили.
1: Да. И я задумалась, ну а где же нам вот можно поискать клад? И я нашла такие интересные статистические данные. Ученые подсчитали, что под землей скрыто более сотни тысяч кладов, содержащих около 300 тонн золота и в разы больше серебра. Если мы едем по России, вот где в России находятся клады? Оказывается, по мнению экспертов, на территории нашей страны может быть спрятано около 30% всех мировых кладов. Большинство находок привязано к местам с богатой историей. Например, за последние 200 лет в Санкт-Петербурге зарегистрировано 55 крупных кладов. А к другим кладоносным регионам, по мнению экспертов, относятся Смоленск, Рязань, Москва и Московская область. Крупные географические зоны, помимо конкретных городов, клады часто находят на Дону, в Сибири и Урале. А вот, Арина, для тебя интересно, кстати, тоже будет. Отдельно выделяются южные территории, такие как Краснодарский край, Ростовская область и Ставропольский край. Ты поедешь в Краснодар?
2: Дело в том, что там в свое время очень много было переходных моментов. То есть, например, говорили, что даже те же самые вот рыцарские походы, которые были, они шли через вот этот вот перешейк, и они там оставляли, закапывали, потому что с собой было тяжело нести. И они говорили, потом вернемся, заберем и будем жить-поживать. Не получилось.
1: Не вернулись, не забрали, поэтому в Краснодарском крае тоже достаточно большое количество оказывается, ну, по статистике кладов. Ну, естественно, в морях и океанах морское дно — это настоящая сокровищница. Например, в Финском заливе покоится более 6 тысяч затонувших судов. А в Карибском море в 19 веке был найден испанский галеон с 26 тоннами золота и серебра. Вот так вот. Я, конечно, клады ни разу не искала. Я искала только металл металлоискателем, чтобы потом сдать и продать его.
2: Есть такой вид поиска клада, называется плежевание. Знаешь о нем?
1: Мне кажется, я как термин такой не слышала, но я логику понимаю.
2: Есть пляжный коп, осенний пляж, закрытие сезона, по-разному это называется, когда вот с металлоискателем, как ты правильно говоришь, выходят на пляж осенью и начинается. Говорят, парень в прошлом году нашел часы на полляма, кем-то утерянные в песке. И поверь, таких людей очень много.
1: Очень много. Обычно же, когда едешь, допустим, на пляж, на море, думаешь, ой, сниму кольцо, сережки, это оставлю где-то в номере. Но, как обычно, так происходит, что это все забывается, а потом ускользает из рук, из ушей и остается на пляже.
2: Поэтому, друзья, только на пляже иногда и под водой. Там тоже, кстати, ищут все эти драгоценности. Так что ищем и отмечаем день поиска вкладов и секретов.
0: Теперь буду знать.

0: да, песня, где Майкл Джексон призывал не делить людей по цвету кожи. Правда, сам потом бы это правило слегка нарушил. Ну ладно.
1: В общем, друзья, сегодня у нас в эфире будет горячо. А в гостях придут двое, от которых невозможно будет оторваться. Это Гия Вук, она же Татьяна Игнатенко, и Дмитрий Иванников, художник, художественный руководитель ансамбля «Эркум».
0: Будут тайны истории псевдонимов, закулисные байки и мечты в прямом эфире, поэтому будет тепло, душевно и с улыбкой, поэтому не пропускайте, не переключайте пургу сразу же после выпуска новостей в 11 часов. Такое пропускать нельзя. И да, предлагаю послушать еще больше музыки. У нас в завершении этого часа Биби Рекс, ее композиция Faithless. Точнее, не ее композиция. Композиция группы Faithless, New Religion. И еще один дуэт, Звонки и Ханна, с треком «Я не я». Могу сказать, мы буквально недавно обсуждали с Наташей, что у Биби Рекса та еще огненная девушка, хиты ее мощные, но вот этот вот трек, мне кажется, это прям
1: электронная мощь. Самый горячий.
0: Да, потому что в свое время «Инсомния» была очень популярна на дискотеках и у всех на слуху до сих пор, поэтому они решили сделать такой подарок поклонникам и превратить ее в новое течение, в новое творение. Поэтому наслаждайтесь. Ну, а мы с Наташей обязательно вернемся где-то часов в 11.
1: Да, примерно плюс-минус. Так что ожидайте нас.
2: Живое радио Чукотки.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В Анадырском лимане и бухте Николая появились дополнительные места для традиционной рыбалки. Их утвердила окружная комиссия по добыче лососей. Как сообщили в департаменте сельского хозяйства, поводом стало обращение жителей угольных копий. Люди попросили расширить список точек, где можно ставить сети без лишних документов. Теперь представители коренных малочисленных народов Чукотки смогут пользоваться этими участками без оформления специальных рыболовных зон и разрешений. В ведомстве отметили, что границы согласованы с ТИНРО. Ученые подтвердили, что новые точки не пересекаются с промышленными районами и причальными сооружениями. Для традиционного рыболовства коренных народов на Чукотке в этом сезоне предусмотрено 499 тонн тихоокеанских лососей. При этом промышленный лов в Анадырском лимане в 2026 году запрещен. Художники Чукотки могут стать авторами новогодних открыток. Жители округа старше 18 лет приглашают на всероссийский конкурс эскизов для Почты России. В компании сообщили, что победители станут авторами новогодней почтовой марки и праздничных открыток, которые увидит вся страна. Подать заявку могут не только профессиональные художники и дизайнеры, но и студенты творческих вузов, а также любители. Использовать нейросети нельзя. Работа должна быть выполнена самостоятельно, без программной генерации. Работать можно в любой технике, от акварели и карандаша до коллажа и компьютерной графики. Заявки принимают до 19 августа, а итоги подведут 4 сентября. Директор управления Почты России на Чукотке Александр Семеряков отметил, что у местных авторов есть все шансы создать яркие самобытные работы, в которых люди почувствуют красоту настоящей северной зимы. В Ленинградской области потерпел крушение легкомоторный самолет. Предположительно, одноместный сверхлегкий самолет Е-12, сообщает управление МЧС по региону. По предварительной информации, пилот погиб. По данным СМИ, за штурвалом мог находиться любитель, который воспользовался взлетно-посадочной полосой уже после окончания запланированных полетов. Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что выборы в Госдуму пройдут в точном соответствии со сроками, установленными Конституцией и назначенными президентом. По его словам, внутриполитическая жизнь страны развивается по сценариям, которые Россия определяет самостоятельно. Сенатор также отметил, что подготовка к выборам идет в штатном режиме с участием всех сторон. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: Радио «Пурга». Отрывайся.

0: Прямой эфир.
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. С вами внезапно Анастасия Лаврентьева. Сменила я за пультом девушек наших временно. Сегодня мы поговорим о музыке, о возвращении, ну, на какое-то время на родную землю, о том, как древние традиции находят новое дыхание. Пожалуй, об этом мы поговорим. Те, кто не испугался, да, в нашей студии те, кто не испугался, и из наших слушателей, из жителей города Анадыря, те, кто не испугался субботы, субботнего холода и пришел на центральную площадь Анадыря, уже знакомы с нашими сегодняшними гостями. Впервые на чукотской сцене выступила та, чье имя с эвенского переводится как «рожденная на рассвете». Татьяна Игнатенко, которую вы знаете ее песни звучат в нашем эфире, как «Гявук», и вместе с ней выступил молодежный ансамбль национального танца «Эрку» из Хабаровского края. И сегодня они в нашей студии. Татьяна Игнатенко. Татьяна, дорова.
2: Дорова, дялбу.
1: И Дмитрий Иванников, руководитель ансамбля «Эрку». Здравствуйте, Дмитрий.
3: Сороде.
1: Вот этого я и не знала. Расширяем сегодня свои лингвистические способности. Но давайте знакомиться. Татьяна, сначала с вас. Вы родились на Чукотке. Когда мы с вами знакомились... вы нас нашли или мы вас нашли, когда ваши песни появлялись в нашем эфире, я была в радости и счастье, потому что эвенского исполнителя и с современным звучанием у нас на радио еще не было. И вы, когда рассказали, что родились на Чукотке, давайте своими словами теперь познакомимся со слушателями. Слушатели, познакомим с вами, где вы родились и как вы связаны с Чукоткой.
2: Я родилась в городе Билибино. Малой родиной своей считаю село Анюйск, и вообще Чукотка для меня это родные места моих родителей, это Амалон, Анюйск, Билибино, и, наверное, мне правда повезло, потому что я в какой-то момент, я такая думаю, подождите, хочу, чтобы мои песни звучали на радио Пурга. Напишу. И как-то так по счастливой ситуации все сложилось так, что теперь в ротации звучат треки. И это так здорово, это вообще так... И мне очень сильно это нравится, потому что, опять же, это моя родная земля. И я очень, наверное, счастлива, что на моей родной земле, когда я там была какой-то там маленькой девочкой, которая просто ходила на баскетбол в школе, там ходила на мягкую игрушку, я сейчас уже звучу как артист на радио Пургу, на радио Пурге, на том радио, которое все детство было со мной всегда.
1: Это и круто. Вы сейчас рассказывали, как звонили, поздравлял, твою маму поздравляли.
2: Да, да, да, реально, все детство, всегда, на любые праздники.
1: И сегодня вы в студии в нашей.
2: Это вообще...
1: Какое классное стечение обстоятельств. Ну, давайте поближе, пока к вашему детству, хочу понять, когда зародилось вот желание петь и желание петь на... Ивенском.
2: Петь, наверное, всегда музыка была со мной. Я очень долгое время...
1: Вы музыкальная девочка.
2: Ну, да, да. То есть, ну, и то. Я ходила в Билибинскую музыкальную школу, и мои родители, они, конечно, всегда были за мои интересы. Я ходила на хор, не закончила. Я ходила на баян, не закончила. Я ходила на аккордеон.
1: Близнец, наверное, по знаку зодиака.
2: Водолей. Вот, и я... Ну, мои родители, вот, слава богу, они меня всегда поддерживали, что если нет интереса, он пропадает. Все, значит, мы уходим, идем в другое место. Вот. Но музыка, она, правда, была всегда со мной. И, наверное, уже в подростковом возрасте, вот, да, это 15-16 лет, я поняла, что, ну, вот, наверное, уже, наверное, пора. Потому что моя мама всю жизнь занимается популяризацией, сохранением традиций. Она пишет книги, опубликовывает книги. И поэтому я поняла, что моя цель на сегодняшнюю жизнь — это сделать так, чтобы эвенский язык жил, продолжал жить, но в моей такой интерпретации музыкальной.
1: А это когда вы поняли? Сколько вам?
2: Ну, вот, наверное, вот 15-16 лет я уже в колледже в Магаданском училась.
1: То есть это прям совсем такой юный возраст для того, чтобы осознать, что ты хочешь поддерживать традиции своего народа.
2: Ну, еще, наверное, потому что родители очень много чего дали. Я в 5 лет мы топтали амалонскую тундру. То есть маме нужно было обязательно своим детям показать то место, где она ходила, где она топтала сама юной. Поэтому, мне кажется, очень много что еще дали родители. Вот эту вот любовь любовь, непревзятую какую-то, настоящую такую любовь к земле родной, к предкам. Поэтому, мне кажется, тоже это очень много что.
1: А ивенский-то язык вы знаете?
2: Хороший вопрос. Спасибо за вопрос. Ну, я его не знаю вот так, как знает моя мама. Она и думает на ивенском, она и разговаривает, болтает на ивенском. Но я от того, что речь частенько, она всегда в доме, я понимаю, о чем говорит, допустим, мама, да, там с кем-нибудь, когда болтает. Но говорить так в свободном нет, как русский нет, нет.
1: А песни на ивенском языке кто вам пишет?
2: Пишет моя мама, Нина Николаевна Игнатенко. Все песни вообще.
1: А как вы вот это, к этому симбиозу пришли, к семейному?
2: А не знаю, ну, наверное, потому что мама. Да, мама всегда она. А мама тоже у меня творческая. Мама очень ей нравится. Там, опять же, вот, да, вот само. Вот словосочетание «думать на ивенском языке». Я даже у нее спросила, я говорю, мам, а ты думаешь на русском или на ивенском? Она говорит, когда хочу, вот когда скучаю, думаю на ивенском. И разговариваю там, допустим, на ивенском, в голове у себя. Вот поэтому, мне кажется, да и мама у меня тоже, она уже учитель русского и литературы, поэтому, мне кажется.
1: Вот мама коллега, я так понимаю, моя, я так понимаю, она закончила Надожское педагогическое училище.
2: Это да, это да, да. Поэтому. Просто тот, мам, давай напишем песню. Давай. Какую? Ну, вот и первая вот песня, которая официально вышла у нас на всех музыкальных площадках, это вот «Гэлэу Чакчаму», «Скачи мой верховой». Это вот песня, посвящение маминому первому оленю, Каравкану. Вот, поэтому вот это вот «Гэлэу Чакчаму», это вот что? «Скачи, скачи мой верховой». И это вот песня про ее вот любимого оленя.
1: Теперь, любимый ваш вопрос, вы сказали, что вы сохраняете ивенскую культуру в вашей интерпретации.
2: Да.
1: Что это за интерпретация? В каком стиле вы поете? И как вы к этому пришли? Вот это тоже интересная же история.
2: Ну, наверное, потому что мне всегда нравилось, мне всегда вообще нравится музыка. Да кто не любит музыку? Все любят, мне кажется, музыку. Когда плохо, когда хорошо, все люди слушают музыку. И вот у нас, вот мне повезло, что, наверное, у нас нет какого-то особенного жанра. Хотя, допустим, коллеги по цеху говорят о том, что, ну, наверное, уже пора определиться с жанром. Я не готова определяться с жанром. Либо это этно-поп, либо это поп, либо это рэп. То есть я хочу вот работать свободнее. То есть,
1: чему душа лежит.
2: Да, да, да. То есть сегодня я хочу рэп на ивенском, завтра я хочу рок на ивенском. Вот такая вот история. Вот. А у нас получается такой баланс современного звучания и аутентичного. И самое вот главное, наверное, в этой всей истории, чтобы вот правда был этот баланс, чтобы не переходило сильно много современного, но при этом, чтобы также не было много аутентичного.
1: А почему? Зачем нужно? Почему современное? Почему нельзя было сохранять свою родную культуру вот в первозданном виде? Вот эти традиции, эти песни, эти обряды. Для чего? Может быть, для аудитории?
2: Да, конечно, конечно. Да.
1: Для то какой?
2: Для современной аудитории. Это вот те люди, это те подростки, это те там ребята, которые, допустим, опять же, да, живут где-нибудь. Вот я ездила в село Арка Хабаровского края, там живут ивены, и я просто посмотрела на этих детей, которые тоже изучают, между прочим, ивенский язык в школах, и я поняла, что, наверное, для этих ребят, для подростков, для людей, которые, вот, допустим, давно не слышали свою родную речь, и вот как будто бы это такая моя, вот, наверное, музыкальная поддержка вот этой вот какой-то истории с сохранением языка. То есть я хочу, чтобы язык звучал. И он будет звучать, потому что я уже это делаю, я уже выкладываю музыку, я уже куда-то ее там, да, не только на территории Российской Федерации звучат мои песни, они еще
1: а
2: и звучат в Испании и в Италии.
1: Поэтому... На каких-то радиостанциях?
2: Да,
1: или...
2: на радиостанциях, да. Да, да.
1: Каким
2: да.
1: образом вы туда попали?
2: Был Russian World Music, там был какой-то, ну, это российский чарт.
1: Чарт.
2: Да, угу. вот фольклорной музыки. И вот, да, и рецензии ребята из Венгрии писали на мои песни. Поэтому, ну, как бы вот такой тандем тоже был.
1: А что для вас значит участие вот в этом чарте и выход за пределы своего вот места обитания, скажем так?
2: Ну, наверное, это подтверждение тому, что я делаю правильно, и я на правильном пути.
1: А, но нужно внешнее подтверждение? Есть вот внутренняя уверенность, что вы делаете правильно?
2: Да.
1: А откуда она?
2: Уверенность?
1: Да.
2: Наверное, потому что, опять же, для меня очень многое, что значит семья. И поэтому мой самый главный такой человек, из-за которого я могу, допустим, остановиться в какой-то момент, это моя мама. Потому что... Мама, это, конечно, она вот если я там, да, как исполнитель, то главенствующий, конечно, персонаж в этой всей истории — это моя мама, потому что...
1: Она первая... главенствующий как бы на каком уровне? Духовном, эмоциональном?
2: На уровне всем.
1: Или прямо на режиссер вот... вашего творчества?
2: Ну, наверное, режиссер я, наверное, по большей части. Она, наверное, как такой вдохновитель, потому что, правда, в первое время мне было очень тяжело, потому что русский акцент, он присутствовал. И мама, то есть, мне нужно было...
1: И венский язык, наверное, относительно легкий по сравнению с чукотским,
2: да, ну,
1: и
2: да.
1: с эскимосским.
2: Если да,
1: особенно,
2: сравнивать так, да.
1: Ну да, если, ну, грубо, наверное, сравнивать, но тем не менее. Потому что вот «Эрегербиден Нёлтен», «Эрегербиден Няман», «Эрегербиден Эйму», «Эрегербиден Куби». Даже вот мне, русскому человеку, легче, конечно же, произносить слова на
2: венском. Ну, мы же тоже, да, еще? Мы же еще тут за чистоту, чтобы это чисто по-ивенски звучало.
1: Вот, за чистоту. Не ревнует ли старшее поколение? Какой вы получаете и получаете ли отзыв? Потому что, ну, достаточно ревностно я встречаю, что относится особенно старшее поколение вот к этим коллаборациям, скажем так, аутентичного,
2: да?
1: и современного. Но мне кажется, есть в этом... А вот нет, то, что мне кажется, это ладно, вот есть ли в этом... некое растворение культуры. Может быть, она как бы растворяется?
2: Мне
1: вот,
2: кажется, нет. Мне кажется, нет. Но тут дело в том, что какие вот взгляды несет музыкант. То есть, если он это делает ради чего? То есть, ради того, чтобы это просто было и звучало по-современному? Ну, тоже как вариант. Но у меня не такие цели. То есть у меня цели для того, чтобы вот просто вот реально вот молодежь, которая слушает песни мои, чтобы они просто, во-первых, слышали родную речь, во-вторых, кайфовали, и вот что-то вот как будто бы на примере меня, тоже, да, на примере меня могли дальше развиваться и, может быть, тоже найти свой путь в творчество.
1: Мама, вам не бывает то, что вы где-нибудь спели какое-нибудь живое выступление, которое она слышала или видела, и вы спускаетесь со сцены, мама вам неправильно произнесла что-то, это здесь не так.
2: Да, она особенно любит слушать интервью, и, по-моему, она сейчас тоже слушает радиопрограмму.
1: А мы ей запись отправим,
2: да,
1: в случае
2: да.
1: чего.
2: Мамочка, привет. Да, конечно, да, абсолютно, да, бывали такие моменты, и обычно это вот после интервью. «Таня, ты что там врёшь?»
1: А
2: вот
1: где
2: так
1: вы
2: она
1: врёте?
2: Ну, там вот были, вот там, я просто вот могла что-то сказать, и вообще не подумав об этом. И потом, когда там мама, допустим, спустя какое-то время там, «Таня, я вот смотрела интервью, ты вот там сказала вот так?» «Неправильно». Я такая, «Ой, мам, прости». Я вообще, я правда, бывает такое, когда просто вот ты говоришь,
1: ну,
2: и не думаешь, да, то есть как бы, вот такая вот история. А так, да, конечно, мама иногда бывает, что «Тань, ну, неправильно тут». Я такая, ну ладно.
1: Сколько песен написано? Счет ведете?
2: Вообще 13. Это вот LKS Odakan. Это альбом, который вышел в 2025 году. И помимо этого еще уже есть 2 трека. То есть получается 15 треков официально выпущенных.
1: Какие-то есть любимые, очень личные?
2: Вообще
1: все. Или они все?
2: Они все личные. Все личные, все такие наполненные какой-то историей. Ну, я очень редко, но очень сильно люблю песню «Эньмо». Это моя мама, это песню, которую написала моя мама для своей мамы, для моей бабушки, и которая, опять же, тоже всю жизнь прожила на Чукотке и занималась оленеводческими всеми этими делами, шила, то есть мастерица она была прекрасной. И вот Эньму, она вот такая, наверное, всегда такая очень... душетрепательная, наверное. И я не всегда ее могу просто исполнять. Потому что как встанет этот ком в горле, ну и все, и никуда. И ты вот просто либо плачешь на сцене, либо ты исполняешь. Тут как бы другого варианта нет.
1: Я вот видела, на сцене девочки некоторые плачут и исполняют.
2: Ну, опять же, но это с точки зрения, допустим, артиста, это неправильно. То есть я же, как бы все равно держать там себя надо. В какой-то степени.
1: Инструментами какими вы владеете? Ты кое-что принесла.
2: Я кое-что принесла, да. По-ивенски это кирилл.

0: взяли вы эту железку. Ну вот возьми я эту
1: Да,
0: железку.
1: да. И
0: И что это?
1: ну, у меня
0: Голос
1: был.
0: предков?
1: Ну, возможно. Возможно, правда, без шуток. Я горлить начала только потому, что в 2000 каком-то втором году в Амалоне мы были вот на маминой родине, приезжал Гаргарон. Я тогда была, я была маленькая, но я тогда услышала в первый раз. И потом на протяжении какого-то времени, конечно же, естественно, Эргурон, они там, то есть они же ездили по городам и в Билимино тоже приезжали. И однажды моя двоюродная сестра, она вот тоже, она меня однажды спросила, я просто ходила и где-то так. Она говорит: «Таня, ты что делаешь? Эргурон пародируешь, что ли?» Я говорю: «В смысле?» Я говорю: «А что, у меня получается?» И она говорит: «Ну да, вообще-то получается». И после того, в 14 лет, я поняла, что что-то как будто бы, да, что-то
0: Получается.
1: получается. Я такая: «О, круто! Я умею горлить!» И вот...
0: Горлить, мы говорим сейчас о горловом пении,
1: Да,
0: том самом.
1: да. Поэтому, мне кажется, опять же, это вот как-то оно вот так само вот приходит.
0: Погорлим
1: Погорлим и поиграем,
0: и
1: да?
0: поиграем. Давайте что-нибудь.

0: Вот так.
1: О, вот она магия, вот она магия рождается. Ну, горловое пение для меня это всегда, вот Вероника Ушоли к нам приходит, наш Эргерон любимейший.
0: Это, да.
1: Это всегда прям вот ложится куда-то вот сюда, в область груди, и там,
0: да.
1: И там и остается. У меня аж мурашки, спасибо вам большое. А горловое пение что-то значит? Или это просто там есть какое-то...
0: Ну, вообще же есть же понятие эвенского горлового пения. Конечно, эвены, они чуть, как это сказать, не слабее, ну, хотя нет, наверное, они чуть слабее, чем, допустим, да, чукотский народ, именно вот, да, в плане горлового пения, но все равно похрипы были. И мне мама тоже рассказывала, что наши вот предки, наши бабушки, мои там, допустим, прабабушки, они, конечно, естественно, то есть они... Оно всегда было, то есть, ну, как бы... Но, опять же, вот мой дедушка, тоже Николай Алексеевич Дьячков, ветеран Чукотки, он всегда очень с любовью всегда говорил мне: «Артистка». Он еще так еще... Он еще
1: ну, вообще, артистка, вы да, зашли, он, и вы сразу артистка.
0: Да, он еще... Он как бы по-русски плохо, то есть он всегда на эвенском чаще всего. Но вот это вот его... Вот это вот... «Артистка приехала». То есть и как бы... Поэтому, мне кажется, оно как-то вот так... Не знаю, вот как-то вот... Может быть, как с молоком матери, вот, наверное, да?
1: Ну,
0: говорят?
1: С молоком матери, и не наверное, только с молоком да. матери, но и с воспитанием, и с той ситуацией, которая в семье. Если ты
0: да.
1: слышишь, что это поддерживается в семье, то ты не можешь, наверное, это не перенять. Вот у нас есть чукотская редакция, работают две девочки, Аня Горголь, Горгана, Нина Пенелькут, и они в своих семьях, они разговаривают. Я слышу, как Аня идет по коридору и с какой-нибудь своей подружкой или с мамой разговаривает на чукотском языке. Это очень классно, и, к сожалению, очень редко мы это слышим.
0: Это да.
1: Поэтому да, здесь, конечно же, важно вот это сохранение традиций, языка, и, наверное, вам спасибо за это. Ивенский язык, я какое-то время... Ну, мне стыдно всегда говорить это в педучилище, ну, я учила, скажем так. Ну, вот Рыгар Беденёвтон я, по крайней мере, выучила. Выступление на сцене на Дне молодежи. Было очень холодно.
0: Очень
1: холодно. Какие вообще эмоции от того, что вы вышли, вы же первый раз вышли
0: да.
1: на чукотскую сцену
0: со своим
1: в качестве
0: материалом,
1: да. певицы.
0: Да.
1: Какие-то ощущения были специфические?
0: Ну, я, наверное, первые четыре трека я отработала полностью с закрытыми глазами, потому что мне нужно было почувствовать и погрузиться. Есть вот второй трек, который я его, он такое рабочее название «Текстура», где я работаю, то есть у меня есть только текстура,

0: на эту текстуру я работаю, там всякие вот звуки, бубен, и вот я чаще всего это работаю очень импровизационно, потому что у меня нет там структуры какой-то особенной. Я это делаю по настроению, по тому месту, куда я приезжаю. Вот. И первое время мне нужно было просто, так сказать, заземлиться, прийти к этой земле, тем более я давно здесь не была, и мне нужно было просто прочувствовать это. И дальше пойти как-то там с ощущением того, что наконец-то я на родной земле, и вот с ощущением какой-то легкости. Но было легко. Я не могу сказать, что было тяжело там, сложно, хотя, опять же, я простывшая была. И я вот сейчас тоже простывшая, но мне, правда, как-то было, наверное, хорошо. Да и потому что воздух другой. Воздух другой, родной. Я когда увидела эту травку,
1: Холодный.
0: травушку-муравушку, я думаю, боже мой, как я скучала по этому, реально. Вот мое детство, это вот мое детство равно Чукотка. Чукотка равно любовь. Вот так.
1: Ай, как хорошо. Вот вы говорите, что первые треки это, ну, такая импровизация, насколько я понимаю. Но вы ведь на сцене были не одна.
0: Я, конечно, вообще, это мои такие, наверное, любимые творческие коллеги. Я не люблю называть. Они, конечно, они ансамбль. Да, они ансамбль. Но я люблю на их называть балетом. Это молодежный ансамбль национального танца РКУ. Это вот мои коллеги по нашему такому тандему творческому, где они всегда и везде вместе со мной.
1: Так вот, вопрос так импровизации. Вы импровизируете, стоите с закрытыми глазами, вы
0: Нет,
1: там
0: это...
1: пытаетесь почувствовать, а девчонки-то
0: А девчонки... А девчонки...
1: должны
0: А
1: танцевать,
0: девчонки знают свою
1: отрепетированы.
0: партитуру. Девчонки профессионалы. Они знают, на какой вдох может быть, на какой... То есть они ориентируются,
1: То
0: правда.
1: есть они ориентируются. У вас, то есть это действительно некая импровизация, и они под вас подстраиваются.
0: Ну, вообще иногда бывает так. Им тяжело бывает, правда. Потому что, вот, допустим, текстурный трек, Дима не даст соврать, я вообще ему запрещаю это делать конкретно, на конкретные какие-то акценты, потому что всегда любой вот этот вот текстурный трек, он всегда бывает, он всегда разный. То есть и девочки ориентируются, вообще, по идее, они на музыку должны ориентироваться, но там таковой музыки-то и нет. Поэтому они делают по ощущениям.
1: На что им
2: На
1: ориентироваться,
2: чувство.
1: Дима?
2: На чувство внутреннего состояния и понимания артиста на сцене. Ведь на сцене взаимодействие артистов происходит здесь же, ежеминутно и в моменте.
1: Это ж какое должно быть, это ж какая должна быть синхронизация не только с артистом, но и
2: Но и
1: между
2: внутри
1: собой.
2: коллектива, да. А это и есть ансамбль, коллектив, балет, как
0: И
2: называется
0: балет,
2: Татьяна,
0: да.
2: что нам тоже очень приятно. Это и есть ансамблевость. Это общее внутреннее
1: Удивительно.
2: понимание на уровне, да, каком-то
1: Да.
2: жестов, каких-то взглядов и так далее. То есть
1: На
2: ты от
1: ментальном.
2: одного взгляда должен понять, что ты должен перестроиться в другую картинку. От одного взгляда ты должен понять, что ты должен сделать а-ля какую-то композицию хореографическую, и здесь это все и рождается. Магия сцены,
1: Это правда
2: магия
1: магия.
2: чувства и магия артиста.
1: Дмитрий, расскажите теперь о себе. Ансамбль национального танца. Вы вполне себе славянской внешности молодой человек. Ну, давайте уж говорить откровенно. Ну, вы действительно, какая у вас национальность?
2: Русский,
1: Вы русский.
2: да, как я люблю говорить, в душе я, не в душе, как правильно?
0: Как это?
1: Ну, в душе,
2: Нет,
1: да.
2: а по паспорту я
1: А, по
2: русский,
1: паспорту.
2: да, а в душе я русский ульч.
1: Ульч,
2: Ульч,
1: это вот
2: национальность, да,
1: национальность,
2: коренные
1: которая...
2: малочисленные народы севера Хабаровского края, ульчи.
1: И вы где родились?
2: Родился я в Ульчском районе, село Булава.
1: То есть
2: Это
1: вы прямо родились
2: центр
1: там?
2: национальной культуры, да, и там родилась любовь к северу, любовь к традициям и обрядам коренных малочисленных народов всего Хабаровского края и Дальнего Востока.
1: И вот тоже мне интересно, это тоже вопрос я Татьяне задавала. Ну, Татьяна воспевает свою национальность, вы другой национальности. Понятно, что вы там родились. Я очень хорошо понимаю вас, потому что я родилась на Чукотке, я тоже впитала в себя эту землю и эти мифы и все, что я знаю о Чукотке, это и о чукчах, и о эскимосах, и об ивенах, это жутко интересно. Но как возникло желание этим заниматься на профессиональной основе? Что было первично, танцы или увлечение традициями того места, в котором ты родился?
2: Танцы были первичны, потому что с детства уже пошел заниматься, с 10 лет, в образцовый ансамбль фольклорный «Хаста». Переводится с ульческого «звездочка». И там вот начались первые касания с культурой, первые песенки, первые слова, где мы изучали и погружались в культуру. Ведь она тоже своя и особенная там, потому что мы живем на берегу Амура, где всегда рыба есть, где тайга, где лес, где ягоды. И мы это все изучали, переводили, изучали слова на ульческом языке. Там это все рождалось, приумножалось. Первые путешествия, первые гастроли того маленького ансамбля. Но на то время уже было там около 15 лет ансамблю.
1: А вам и тогда сколько лет было?
2: Мне было 10, где-то 12. И этот ансамбль был спутником народного фольклорного песенно-танцевального ансамбля «Гива», что в переводе «рассвет». Это в этом году, в этом году ансамблю «Гива» исполняется 70 лет со дня его основания, и это старейший ансамбль Дальнего Востока и Российской Федерации, национальный. И он был создан, вот у нас в Булаве, в Ульческом районе, да, казалось бы, где-то. Но в этом году 70 лет празднуем. И дальше подрос уже и перешел в основной состав уже этого ансамбля, и дальше стал развиваться, творить. И здесь все больше и больше прививалась любовь.
1: А тот ансамбль, он аутентичный?
2: Он аутентичный фольклорный ансамбль. Чисто ульческая народная культура и ничего другого.
1: А вот как происходило в том ансамбле добывание, скажем так, информации и материала для творчества? Это же бесконечное какое-то... ну вот мы знаем, да, вот есть такой обряд, и мы его несут в творчество, есть другой обряд. Как-то есть какие-то этнографические, не знаю, экспедиции? Вот сбор вот этой информации, он происходил как-то на постоянной основе? Или же материал был... более-менее постоянные.
2: Село Булава — это уже центр национальной культуры. И там прям эпицентр, такой сгусток всего того, что было собрано уже и существовало. И Гива на протяжении всего своего времени, в том числе основатель Петр Леонтьевич Дичули, заслуженный работник культуры РСФСР, он был тем самым сборщиком и накопителем всего того, что еще он успел сохранить от тех старейшин, которые были от бабушек, записал все это. Я писал большую научную работу по его деятельности, как он это все собирал. И действительно был огромный багаж. А все ведь собиралось и строилось, тогда только зарождался, это 60-е, 70-е годы, зарождалась основа ульческого танца. Да и, я думаю, любого другого танца коренных народов в те времена. Татьяна Петрова Бытова, которая приезжала сюда, на Дальний Восток, она и здесь, я читал Эргерона, книжку, у нас в гостинице лежит книжка Эргерон, я уже успел полистать, посмотреть, и она здесь была тоже, и она тоже совместно с этнографами и руководителями ансамблей собирала тот материал и помогала им создать из обрядно-бытовых движений, из просто фольклора, который существовал, перенести это в сценический вариант на сцену и сделать танец уже сценическим вариантом, сценическим воплощением, чтобы это так уже приукрасить, и потом это было выигрышно вывозить дальше и смотреть уже на публику в столицу, например.
1: Когда вы отпочковались, скажем так, от этого ансамбля, от корней, скажем так, когда пришла идея самостоятельного движения?
2: Когда закончил 11 класс, заканчивается учеба в школе, и ближайшее место обучения у нас — это город Хабаровск, и большинство молодежи, абитуриентов переезжает либо в Комсомольск-на-Амуре, либо в город Хабаровск дальше получать образование. И в этот момент я переехал.
1: Какое образование?
2: Первое мое образование — инженер. Инженер по охране труда. Вот. Но мечта была изначально, конечно же, получить режиссера. Да, одно другому не мешает, поэтому сначала получил инженера, и параллельно этому первому своему образованию уже получал режиссера театрализованных представлений.
1: А зачем инженер? Тогда уж, вот зачем тогда это образование, если была тяга к творчеству, может быть...
2: Там такая история, я не успел поступить просто-напросто. Тоже история, добираться там до Хабаровска, вот эти все...
1: Это тоже интересно.
2: Это интересно. просто не успел, приехал.
1: Понятно. То
2: подача есть... документов заканчивается раньше в Институте культуры, и потому что начинается дальше просмотр творческий. Просто не успел.
1: Но хотел.
2: Угу. Но у меня были в этот момент еще экзамены там по физике, как раз сейчас абитуриентам интересно, поэтому не теряйте возможности. Я сдавал и литературу, и физику в один год. Очень разно.
1: Вы кто, физик или лирик?
2: Вот интересный вопрос, да. Тоже одно другому не мешает.
1: Действительно, физика, литература, инженер.
2: Это разнополярно, да, абсолютно. Это и приходилось совмещать, и это интересно, но одно другому не мешает, оно очень помогает. Когда тебе нужно рассчитать ткань на костюмы, когда тебе нужно расчертить декорации, я могу очень свободно, легко посчитать в любой форме, так что все понятно, всем доложить, разложить.
1: И вот вы переехали на учебу, поступили, и каким образом там продолжилось увлечение?
2: Потому что не хватало. Не хватало родного, не хватало творчества.
1: Не хватало чего? Не хватало танцев или не хватало национальных танцев?
2: Не хватало. Я попробовался. Я попробовал и современные танцы, и танцевал хип-хоп там, и ушел и в руссконародные потанцевал. Но не хватает своего. Хочется что-то придумывать, что-то развивать. Но в тот момент еще в школе у меня уже был свой коллектив. Маленький, состоящий из таких единомышленников, школьников, и в том числе из сельской интеллигенции, из учителей. Мы создавали небольшие спектакли, танцевали, что-то придумывали, развивали. И он назывался у меня в школе «Созвездие». Тем самым уже в Хабаровске... было решено все-таки вот в 2018 году создать ансамбль также из студентов-единомышленников, которые съезжаются из разных сел Хабаровского края в город Хабаровск на обучение, чтобы они могли продолжить свой творческий путь и
1: то
2: развивать
1: это
2: культуру.
1: Начиналось или
2: и
1: сейчас?
2: Он сейчас и есть студенческий коллектив, да, где мы собираемся, придумываем, развиваем и ставим свои постановки.
1: Кто в вашем ансамбле? Девушки, молодые люди...
2: Все, кто заинтересован культурой, мы не ограждаемся, не выбираем. Все, кто заинтересован, все, кто хочет развиваться, и не только танцевать, но и мы занимаемся моделями одежды, создаем одежду. Мы и видеосъемка, и фотосъемка, различные способы продвижения и распространения информации тоже приветствуются, и мы рассматриваем и придумываем интересные форматы, коллаборируем это все, синтезируем для того, чтобы получать что-то новое и интересное.
1: Ну вот первый мой вопрос, когда еще за пределами эфира, и вы сказали, мой любимый вопрос. Ну, что делать? Я его, конечно же, задам, он очевидный. В составе ваших артистов не разные национальности. Я это увидела, по-моему, на сцене. Какие национальности в вашем национальном коллективе?
2: Национальном коллективе. Коллективе национального танца. Это русские. Так как я сам русский, наверное, показываю тем самым, что нету, наверное, ограничений. Если у тебя есть любовь к этому, к творчеству, она тоже не имеет. Творчество не имеет границ, поэтому можно...
1: Творчество не имеет границ, и вы принимаете к себе в коллектив людей разных национальностей.
2: Ну, в том числе, да, у нас и нанайцы, и ульчи, и все коренные малочисленные народы, нивхи, и вены были у нас в коллективе. Поэтому всех мы соединяем, объединяем.
1: И получается...
2: Получается.
1: Теперь второй, наверное, ваш любимый вопрос, с которым мы с Таней уже проговорили про это. Ваши танцы неаутентичны. Они тоже с современным звучанием.
2: У нас
1: вот
2: есть...
1: здесь тоже ваше мнение.
2: В репертуаре есть блок и фольклорных, но изначально мы создавали коллектив тем самым как раз-таки с... рассмотрением хореографии с точки зрения как раз-таки синтеза фольклора и современного влияния и соединения этого всего синтеза, чтобы показать тоже молодежи о том, что можно творить, можно придумывать и не бояться этого. Ведь в разное время внешнее влияние на культуру, на творчество разную имело большой такой вес. У нас, да, творчество Калабельды в какое-то время советского периода, он же тоже был этно, да, таким... поп-исполнителям, правильно,
1: да.
2: Это тоже влияло. Если посмотреть там на нанайские ковры, то в центре нанайского ковра мог появиться герб Советского Союза. Это тоже влияние. И сейчас есть это влияние. А мы, молодежь...
1: Почему мы должны отказываться?
2: Почему
1: от этого,
2: мы должны отказываться, когда вокруг нас тоже есть наше видение, наше мнение. И мы тоже хотим их сохранять, мы хотим их транслировать и показывать об этом. И очень есть интересная фраза о том, что традиции — это не сохранение пепла, а поддержание огня. И, наверное, тем самым мы и занимаемся. Но чуть позже я задумался о том, что ведь пепел тоже нужно сохранять.
1: Конечно.
2: Без пепла дальше очаг должен оставаться, и мы должны видеть этот очаг, на который мы будем опираться, на те истоки, на тот фундамент. И мы этого коснулись, уже осознали это, и сейчас появляется блок у нас номеров, который мы посвящаем только фольклору, где живое исполнение на бубнах, где живое звучание, да, поясов наших шаманских емпа. А, и вот это все мы соединяем, синтезируем и добавляем, чтобы звучало это аутентично и, так скажем, по-нашему, по-хабаровски, по-дальневосточному.
1: А по-вашему, по-хабаровски, о чем ваши танцы? Ну вот, например, у Эргерона очень много танцев, действия повторяют животных, чаек, там, медведей, волков и так далее. Танец обрядовый. А у вас о чем танцы?
2: Вот буквально недавно тоже было интервью у меня, и мы общались и сравнивали чайку Эргерона с нашей чайкой.
1: Да вы что?
2: Да, было прям журналист спросил, вот у Эргерона чайка двигается вот так вот ладонями. А у вас как? Я говорю, у нас всем телом, пластикой всего тела чайка должна была изображаться, и все почти то же самое. Весь, наверное,
1: то есть тот
2: мир,
1: тот,
2: да,
1: тот
2: все традиции, тот же принцип, все на... Что вижу, то пою, так, как говорится. И полет чайки у нас есть над Амуром. Тоже номер. И есть и вот в ансамбле Гева, где и выделка рыбьей кожи, сети из крапивы. Это все вот на обрядно-бытовом, все, что было в быту, все и было перенесено на сцену. И также в лес по ягоды там. Вот все это есть.
1: А вы сказали, что вы и костюмы делаете, шьете.
2: Изначально сами шили. По ночам за свои студенческие сбережения, на свою студенческую стипендию собирались вечерами где-то у кого-то там на квартире и собирали эти костюмы, придумывали. И сейчас
1: придумывали
2: тоже...
1: или все-таки придумывали... двигались относительно традиций? Костюмы,
2: нет, нам нет? Первое время нам хотелось чего-то интересного, угу. Чего-то вот выделиться, придумать поинтересней, но консультируясь в то же время со старейшинами,
1: вот,
2: что очень важно.
1: Таня тот же вопрос задавала, и у вас та же история, только танцевальная. Какой отзыв у старейшин получает ваше творчество? Тоже нет ли вот этого растворения, ревности? Не говорят ли, что, ну, наверное, это неправильно?
2: Первое время, возможно, было.
1: Угу. И как
2: но,
1: вы?
2: Но сейчас только поддержка. Только поддержка, наставление, помощь. Мы всегда встречаемся на фестивалях, они смотрят, оценивают где-то пометочки, нам подсказывают, как так сделать, как переделать. То есть есть этот обмен, и это очень, и очень важно, да, переопыляться между коллективами, слушать друг друга, поддерживать и... В то же время мы свое творчество вывозим дальше, за территорию Хабаровского края, вот уже к вам, на Сахалин, там, Владивосток, выезжаем на студенческие весны туда, в страну, и это интересно, и показывать свое творчество, и обмениваться с другими, и слушать наставления старших. Ну, это тоже важно.
1: А ваш ансамбль студенческий, я правильно понимаю, что артисты меняются?
2: Артисты меняются, да.
1: Стержень в ансамбле вы? Есть еще кто-то постоянный? Как вот как соблюсти вот этот баланс и как соблюсти вот эти традиции, которые ты отдаешь человеку, потом хоп, он 3 года или там сколько, 2 года походил в ваш ансамбль и уходит, приходит новый, абсолютно, ну, может быть, зеленый, может быть, не очень зеленый, может быть, знающий традиции, может быть, не знающий традиции. Вот как существовать в постоянном вот этом движении, артистическом движении, движении артистов? И есть ли оно?
2: Я понимаю, я только, наверное, недавно об этом задумался, потому что коллектив создан в 2018 году, и мне было 18 лет. Я был на большом энтузиазме и не задумывался об этих вопросах. То есть мне казалось, что какая-то там перспектива, все будет постоянно, все будет классно. И это все начиналось, двигалось, и я понимал, что у меня есть первый выпуск, у меня есть уже второй выпуск, третий выпуск. Чуть-чуть меняется отношение артистов.
1: А что значит выпуск? Выходят они... все вместе уходят?
2: Нет, нет,
1: или...
2: нет. Кто там же идет
1: артист?
2: Там первый, каждый год у нас набор.
1: Ага.
2: И то есть они между собой обучаются, и потихонечку выпускаются. А дальше следующий уже приходит, и такой постоянный поток и обмен происходит в коллективе. Но чем чаще они стали выпускаться, тем у меня стало как-то, знаете, так волнительно. Да. Но с другой стороны, понятно, что приходится по-новому вкладываться, по-новому объяснять. Все это происходит, но и с этим и ты себя воспитываешь. И держишь дальше эту планку, и начинаешь как-то больше соображать в этом во всем и подпитывать и себя чем-то новым. Но в то же время и они приходят с новыми идеями и мыслями. Ведь ты в какой-то момент тоже заканчиваешься, да, какое-то вдохновение теряется. Но когда приходит новая кровь, и когда ты им заставляешь что-то накидываешь, а если чаще всего они этого не знают, то в этом ты и находишь что-то новое и интересное. У них не замылен глаз, да, как говорят. У них есть какая-то дерзость, что-то новое. Они умеют, например, какие-то новые фишки, какие-то новые приемы. И в этом и получается что-то новое. И дальше, если грамотно это синтезировать, грамотно все подвязать, и так получается очень вкусненько и интересно.
1: Очень вкусненько и интересно получилось на сцене. Я была свидетелем ваших выступлений. Ваше выступление, все было очень супер и легло на душу. А вот, Таня, и к вам вопрос, и Дима, к вам вопрос. Где вы выступаете? Ну, давайте, Таня, с вас.
0: В смысле, где?
1: Где вы выступаете? В Хабаровске?
0: Ой, в Хабаровске?
1: Куда-то? На каких сценах? На каких-то мероприятиях? Как это происходит? Катаетесь ли вы куда-то на гастроли?
0: Катаемся. Это вот, наверное, наша такая совместная первая выездная, да, настолько далеко совместная, да? Она вот, наверное, первая.
3: Китай.
0: А, ну Китай, ну Китай это рядом.
1: Он не считается.
0: Это не считается.
1: Ничего себе налаживание международных связей не считается.
0: Ну, да, конечно, мы работаем чаще и много, и вот, наверное, да, на Чукотку, это вот, наверное, вот самый такой вот...
1: Ну, это первый совместный.
0: Первый совместный, такой далекий.
2: Далекий выезд.
0: Да. А так в Хабаровске, конечно, каждый
1: вы
0: фестиваль...
1: Вы выступаете вместе.
0: Конечно. Ну, чаще всего вот так. Потому что всегда, допустим, когда выходит там заказчик, вот, пожалуйста, Татьяна, надо вот спеть, там вот такая вот программа. Я всегда звоню Диме, я говорю, давайте я сейчас... Я вам перезвоню. Я звоню Диме, говорю, Дим, пожалуйста, я не хочу одна. Давай с нами. Давай, типа, что там, давай соберемся, давай сделаем. Вот, и всегда получается очень классно и круто. И вообще все большие такие фестивали Хабаровска. Это, кстати, вот сейчас в Хабаровске впервые была Всероссийская студенческая весна среднего профессионального образования, и где мы с Димой выступили в роли не только там артистов, но и режиссеров. Поэтому... Мы делали такую большую, большая была такая сделана работа, были написаны там, были переделаны наши репертуарные какие-то совместные треки.
2: Таня говорила, что она любит иногда в рэп уходит,
0: да,
2: иногда
0: да,
2: в поп,
0: да.
2: А тут еще и
0: а
2: в
0: тут
2: такие
0: еще,
2: направления.
0: Да, типа как техно, хард-техно, наверное.
1: Ого.
0: Это вот эта вот габа, которая вот... Вот, и мы делали нелкани под это, но это было вообще очень круто, сильно круто, поэтому да.
1: У вас специальные номера для Татьяны. А если Татьяна опять импровизирует, то что это происходит на сцене?
2: Магия.
0: Магия, да. Магия. Пытаемся, да. Ну, нет, слава богу, правда. Просто и девчонки тоже. Девчонки классные, они соображучие. Да и, наверное, мне кажется, говорят же, да, типа вот... рыба гниет с головы и так далее. То есть голова — это очень важно. Поэтому,
1: кто
0: слава,
1: у вас голова?
0: Голова, вот, допустим, в ансамбле Дима же. Дима понимает, Дима знает, Дима осязает, Дима чувствует. Значит, и девочки будут чувствовать. Поэтому я в этом плане вообще никогда в жизни не переживала, что могло бы быть там. Бывает там?
1: Конечно. А что бывает?
0: Ну, там...
2: Когда много наслоения мероприятий,
0: да,
2: знаете,
0: да,
2: когда начинается и, вот да. это вот состояние, когда выступление за выступлением,
0: да,
2: и нету
0: же...
2: времени на репетиции как таковой, потому что еще учеба у ребят, у них же это не основная работа,
0: деятельность,
2: да, у них учеба, у кого-то еще работа, у кого-то это все нужно совмещать, успевать репетиции, а в неделю там по 7-8 выступлений еще успевают нам вставить. Мы успеваем еще.
1: Ну, с одной стороны, да, я понимаю, что такой режим нон-стоп, он сложный, но, с другой стороны, это же хорошо, это же выступление, постоянное выступление, постоянно вы показываете себя, свое творчество и реализуете себя. Или все-таки поменьше вас надо приглашать?
0: А, нет.
2: Да нет, даже этого мало. Даже этого у нас спрашиваю зрителей, а когда вы еще выступаете, а где выступаете? И они все зовут, приглашают, и нас приглашаете, нас зовите, они хотят ходить смотреть.
1: Вас сюда пригласила... Управление молодежной политики.
0: Да, да.
1: Вы выступили на чукотской сцене на Дне молодежи. Давайте пожелаем что-то молодежи, может быть, с уклоном оставаться или уезжать.
0: Вот я, кстати, у меня есть трек, который я всегда исполняю по наитию к земле. Ну, во-первых, еще смотрю на зрителя, что вообще, как он реагирует. И мы с Димой репетировали, я просто Диме говорила, я говорю: Дим, хочу сказать вот так, что молодежь, не уезжайте, вы должны оставаться здесь на месте, дальше приумножать, чтобы, ну, Чукотка дальше оставалась такой же живой, такой же необъятной. И я это репетировала, я Диме все это рассказывала, он говорит: очень хорошо. Ничего из этого не сказал. Ну, вот просто вот оно не пришло, это наитие, поэтому...
1: А сейчас что-нибудь сейчас... может прийти?
0: Да, конечно. Я, да, хотя...
1: Да вообще не с точки зрения там уезжать, оставаться. Вот она, чукотская молодежь. Вот вы, молодежь, которая родилась здесь, на Чукотке. Любая молодежь, российская молодежь, просто молодому человеку. Ваше пожелание?
0: Помнить о своих корнях. Кто ты есть и что ты хочешь нести в мир. Потому что каждый человек, который сюда приходит, да, на этот свет, у него есть какие-то цели. И чем быстрее мы узнаем, какие у нас есть цели и какие у нас взгляды на жизнь, тем будет проще, наверное, мне кажется, в первую очередь себе и вот людям, ближним людям. Поэтому помнить о предках, и помнить о том, кто ты есть и какие цели ты несешь вот в этот мир прекрасный.
1: Ну, наверное, даже не помнить, а формировать эти цели в юном-то возрасте.
0: Да, это, конечно, да.
1: Дима?
2: Я пожелаю молодежи и в прекрасный прошедший уже день молодежи любить свою родину, любить место, то, где ты родился, откуда ты вышел, и никогда не отрекаться от этого и не отказываться. Причем здесь, если ты родился на Чукотке, и гордиться этим, и говорить всем о том, что ты с этих прекрасных мест.
0: А я так и говорю.
2: Вот и верно. И я тоже говорю, что я родился в прекрасном селе Булава, хоть и мало кто был там, мало кто знает, но пусть больше людей об этом знают. И буду всегда всех приветствовать на родном Сороде, Сороде Андана. Здравствуйте, друзья. Чтобы все знали и все приезжали в гости в наш, на наш прекрасный Дальний Восток и удивлялись, каково здесь прекрасно и хорошо жить, развиваться и дальше... на перспективу видеть, каково здесь круто. Поэтому, друзья, удачи вам.
1: Спасибо. Спасибо вам большое. А мы ждем вас, возможно, еще с одним выступлением. Здесь нам очень понравилось, очень ждем. Но желаем вам вообще, в принципе, теплых встреч с вашими зрителями, вдохновения, удачи и вот этой нескончаемой творческой, классной, абсолютно живой энергии, которой я зарядилась сейчас за этот без малого час уже прошел. Спасибо вам большое, что пришли к нам, нашим радиослушателям. Я напоминаю, что Чукотка — это место, куда, где не только хочется жить, как мне, но и куда хочется возвращаться, как наши сегодняшние гости. Сегодня мы с вами это доказали. У нас в студии была певица Гявок Татьяна Игнатенко и руководитель молодежного ансамбля национального танца РКУ из Хабаровского края. Иванников Дмитрий. Дмитрий, спасибо вам большое. Таня, спасибо вам большое.
2: Спасибо.
1: И до свидания.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В нацпарке Берингия встретили нового пернатого обитателя. Как сообщили в заповеднике, сезон начался с редких наблюдений и неожиданных встреч. На территории национального парка впервые увидели рябинника. По словам ученых, раньше эту птицу на Чукотке не фиксировали. Теперь она стала 187-м видом в списке пернатых заказника. Еще одной необычной находкой стало крупное стадо снежных баранов. В начале апреля там заметили сразу 20 краснокнижных животных. Как отметили в заповеднике, такое большое стадо для этих мест не характерно. Теперь специалистам предстоит понять, была ли это одна большая группа или две, которые случайно сошлись в одной точке. Народный музей о фронте создают жители Чукотки. В Анадыре собрали экспозицию из предметов с передовой, от шевронов до трофейного дрона. Любительскую коллекцию собрали волонтеры движения «Теплозов-87 Чукотка». Выставка появилась в штабе объединения и продолжает пополняться. Вещи передают бойцы и их родные. Среди экспонатов есть каска с поля боя, пулеметная лента, солдатский медальон, флаги и книги. Одними из последних в коллекцию попали танковый шлемофон и плюшевый талисман героя России Тимура Варина с позывным «Мишутыч». Их передала мать военнослужащего Дина Басаргина. Отдельное место занимают вещи, которые делают сами волонтеры. Маскировочная сеть, накидка на каску Кикимора и костюм Леший. Организатор движения Татьяна Могилевская отметила, что волонтеры хотят сохранить память о событиях СВО и вкладе жителей Чукотки в общее дело. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что аварийные отключения электричества затронули значительную часть региона. Причина – повреждение энергообъектов в результате ударов ВСУ. Критическая инфраструктура работает в штатном режиме. Специалисты уже оценивают масштаб разрушений. Восстановительные работы начнутся сразу после стабилизации обстановки. На территории фиксируют большое количество беспилотников. Работает ПВО. И в завершении выпуска выпускница Московской школы Екатерина Малкова установила абсолютный рекорд в истории ЕГЭ. Девушка сдала 5 предметов – русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику. И каждый набрал по 100 баллов. В сумме это 500 баллов. Такого результата не было за все 25 лет проведения единого государственного экзамена. Катя училась в математической вертикали, а в старших классах осваивала инженерный предпрофессиональный курс. В ее копилке победа в конкурсе интеллектуальности «Мегаполис» и призовые места на Олимпиаде Ломоносов по физике. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил рекордсменку, ее учителей и родителей. Самый главный совет Екатерины будущим выпускникам – выбирайте те предметы, которые вам действительно интересны. Тогда подготовка будет приносить удовольствие и результат не заставит себя ждать. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: Радио «Пурга».

0: вот, Наташа опять поплыла, ну хотя бы проснулась.
1: Да, я наконец-то проснулась, выпила две кружки кофе.
0: Двух.
1: Но вот, кстати, твоей рекомендации, вот не успела я сахар добавить и пила горький кофе. Поэтому, наверное, вроде бы как и бодра, и одновременно не очень рада, потому что сахара не было.
0: Бодра и весела?
1: Бодра и весела, давайте так оставим. Да.
0: Так и будет. Отлично. Мы бодры и веселы, надеюсь, вы тоже. Если нет, присоединяйтесь, точнее, не переключайтесь, потому что после столь зажигательного интервью на часах вижу 11:07, а значит, самое время тем, кто не успел с утра окунуться в нашу атмосферу, узнать, что нам обещают по погоде.
2: Погода на радио «Пурга».
0: В Билибино сегодня ожидается 13-20 тепла. Вот это разгон! Облачно и без дождя.
1: В Певеке плюс 9, плюс 13. Значительная облачность, осадки не ожидаются.
0: В Игвикинете 11-15 тепла, переменная облачность, без дождя.
1: В Беринговском плюс 6, плюс 9. Облачность, осадков не ожидается.
0: В Провидении будут осадки временами в виде слабого дождя, пасмурная погода и температура 2-8 тепла.
1: В Лавренте плюс 11, плюс 6. Облачно, осадков не будет.
0: В Анадыре облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 2,5, паровый 5,7 метров в секунду. Температура воздуха днем 10-12 градусов тепла. Прямо сейчас за окном плюс 12.

0: Реклама на Радио Пурга.
1: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
2: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
3: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Не привыкли быть как все? Найдите для себя хобби. Это мой конек.
1: Ну что, удивилась, Наташа?
2: Удивилась такой отбивке, кстати.
1: Да. Всем любителям адреналина привет. Рубрика «Это мой конек». Я решила рассказать про развлечение, от которого сердце бьется чаще, а ладони потеют, даже если вы просто смотрите видео. В Китае сейчас настоящий бум. Туристы штурмуют каньон Фэнлин на моторных лодках. Представь, ты сам за рулем, стрелка спидометра ползет вверх, по бокам отвесные скалы, а впереди извилистый маршрут сквозь бирюзовую воду. И это не компьютерная гонка, а самый настоящий экстрим в декорациях, который будто нарисовал художник. Вообще, конечно, неудивительно, что ролики с этими звездами набирают миллионы просмотров. Все эти развлечения уже прозвали гоночной игрой в реальной жизни. Хотела бы попробовать?
2: Хотела бы, но боюсь, бы меня очень сильно укачало потом, потому что у меня слабый вестибулярный аппарат.
1: У тебя морская болезнь?
2: Морская болезнь. И вообще, когда вот в машине долго едешь, у меня тоже укачивает. Поэтому, наверное, надо что-то было бы принять перед тем, как это все. Но на самом деле, если вот так представить картинку, достаточно красивый и захватывающий. Попробовать бы я хотела.
1: Я придумала для тебя гонки. Последнее время очень популярные. Называется хобби хорсинг.
2: Это что такое?
1: А это скачки на палке с лошадиной головой.
2: Вот это вот вообще отлично и очень безопасно. Сразу, знаешь, можно вспомнить детство свое. Все на швабрах кто-то там прыгал, я помню.
1: Да. Несмотря, кстати, на смешное описание, это полноценный спорт с судейством, правилами, сложными элементами и даже своими чемпионатами.
2: Да, там надо писаться в поворот, перепрыгнуть, наверное, через препятствия. Все да, то же самое, да, что и с лошадьми, да, только вместо лошадей собственные ножки получаются.
1: Вообще, похожие скачки в духе DIY, культуры гонки на самодельных картах, звезды на садовых тачках, даже соревнования на офисных креслах с мотором, представляешь?
2: Есть. Вообще, конечно.
1: Суть везде одна, превратить обычное в экстремальное, добавить скорости и немного безумия. Так что, друзья, если вам стало одиноко на рабочем месте, а до обеда еще целых 40 минут, вы знаете, чем заняться. Быстренько встали в ряд стульями
2: и погнали
1: на перегонки.
0: Найдите для себя хобби. Это мой конек.

радио Бурга. И тундра расцветает под музыку. Радио Бурга.

0: Гороскоп в ретроградном Меркурии.
1: 29 июня астрологи сняли трубку и сказали: забудьте все, что знали. В общем, начнем с овнов, как обычно. Овны, ваша ярость превратится в драйв, если вы вырубите внутреннего критика и включите музыку громче.
2: Тельцы, деньги любят счет, но в этот раз они сами побегут к вам, стоит лишь открыть кошелек нараспашку.
1: Близнецы, болтовня выведет вас в дамки, поэтому трещите без умолку, но одно слово оставьте про запас.
2: Раки, домашние тапки станут вашим троном, а семейные разборки – лучшим сериалом дня.
1: Львы, ваша грива сверкает так, что окружающие ослепнут. Пользуйтесь моментом, пока они трут глаза.
2: Девы, выбросьте списки в окно и именно в этом беспорядке отыщите идеальный порядок.
1: Весы, качели качнули в сторону дерзости, и это единственный правильный крен для вашего успеха.
2: Скорпионы, ваш взгляд пронзает броню, так что направьте его на того, кто давно просит правды.
1: Угу. Сделаем, да? Стрельцы, приключения найдут вас даже в очереди за кофе, так что не пропустите свой эспрессо-поворот.
2: Козероги, горы вы сегодня свернете, если разрешите себе хоть раз не строить планы, а просто рухнуть в кресло.
1: Водолеи, ваши странные идеи разорвут чат, и именно этот хаос принесет вам мегалайк.
2: Рыбы, грезы вынырнут на поверхность, и вы, рыбы, успеете оседлать самую дикую волну. Так что, друзья, все, звезды захлопнули двери, а ваша судьба в ваших руках.
0: Гороскоп в ретроградном Меркурии. На радио.

взглянул и вернулся домой в Ордино. Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет, по дну катает камушки, да напечет.

0: А знаете ли вы?
1: А вот вам факт для тех, кто любит по-настоящему жуткие истории. Тигр не только самая большая кошка, но и самый хитрый притворщик. Во время охоты эти полосатые хищники способны имитировать голоса других животных. Да-да, ученые зафиксировали, как тигры идеально копируют крики оленей и других копытных, чтобы приманить их поближе. Представьте себе джунгли, вы идете на зов попавшего в беду сородича, а в кустах затаился 200-килограммовый хищник, который смотрит на вас голодными глазами. Это не просто убийца, это настоящий оборотень-психолог, который знает, на какие кнопки вашего инстинкта самосохранения нужно нажать.
0: Теперь буду знать.

0: Ну что, Наташ, после такого трека будто сахарку на язык положили и сладко, и немножко с перчинком. Друзья, это был Sugar Daddy от Top Abigail и Акцент, как раз про игру в притяжение, про флирт, который кружит голову. Вроде все легко, а внутри уже фейерверк.
1: А, да, сплошной праздник и никаких тебе забот. Ну вот, знаешь, Арина, жизнь ведь не только про сахар. Иногда хочется не конфет, а чего-то настоящего, чтобы, так скажем, ветер в лицо, грохот колес и с историей, которую влетаешь как прям клеточка к клеточке.
0: Да, точно. Как раз сейчас самое время. 11.50. Сменяем настроение от игривого к искреннему. У нас поезда от Жени Трофимова, между прочим.
1: Да, это как раз про расстояние, про вокзалы, про то, как поезда то ссорят, то мирят, а пустой вокзал все равно ждет. В нем столько наших общих историй.
0: Да, после сладкого иногда нужен этот честный разговор по душам. Пусть поезда станут таким разговором для каждого, кто сейчас с нами.
1: Да, поэтому включайте загромче, сейчас будет про самое настоящее.
0: А с вами были Наташа Ковалева
1: и Арина Перепелкина.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Анадырская выпускница стала второй 100-бальницей по физике на Чукотке. 11-классница Софья Денисенко набрала максимальный балл по ЕГЭ. Девушка стала второй участницей за всю историю экзамена в регионе, кому удалось получить высший результат по физике. Софья рассказала, что готовилась 2 года. Она пока выбирает будущую профессию, но планирует поступать в технический вуз, а после обучения вернуться в округ. Всего физику в этом году сдавали 50 чукотских выпускников. Средний результат 49 баллов. В тройке лучших также анадырские школьники. Алексей Лобанов, у него 92 балла, и Егор Рокотянский с результатом 88 баллов. Муслим Хучиев в Анадыре оценил ход ключевых проектов. Правительственная группа во главе с помощником председателя правительства России Муслимом Хучиевым побывала в округе с рабочим визитом. Об этом сообщил Владислав Кузнецов. Во время поездки гости посетили социальные объекты, в том числе новую школу в Анадыре и окружную больницу.